ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཀྲུང་གུ་ལེགས་ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་སྟོབས་སར་མ་ཧོང་དང་པེ་སེན་ཐོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་ལ་ཀན་དག་ཏོང་བའི་མང་ཞིག་ཁ་ཆིན་ཞིག་རེད་ལེ་དེ་རབས་སར་ལེ་པ་ན་རེ་ཁུར་སར་བའི་ཚན་ཚལ་ལག་སར་ཅེ་དང་ཐོན་ལེན་ཕོང་ཅིར་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཁྲོམ་ར་ང་རེ་ཡང་ཡོང་ཟང་ཆེ་ལ་འགྱུར་དོག་མང་བ་དང་མང་ཉིར་ཁེ་ལི་ལ་ནམ་ཅིར་རན་པར་ས
Amangnir huanjur dobdan tak tong atang, nyamshin tak tong marung. Jachi amangnir keli la, semde erelo tergi si nanjif tansheng. Amangnir keli jib samchir chung chigdil yinbi, natun kakhi lang mgde. Kongi amangnir huanjur peji la, rkipag tongbi, sachi tang, pshetib tongchul tantib shajin. Tangrkip jang amangnir huanjur peji, rkipil jib shaak zuo yinbi, chumftar nranyim ngang tuanchi jib, dakshin wepchul shepatang. Zhangshir ngang chomrin jansun ngang shikbi, gokshin na chung tar chigda segi la. Amangji rikwa jin jansung rangamshin chi chakung te, Nyerchung shepo so sur Zhanghyum ngang gongjil shepar mamta tar kintak tonglgi si nanjif tan baatang. Gojig gachi narabtang rambab shi ni, amangnir huanjur ngan liyajay chibi lirtak sab chopar kintal tang. Chimji songshchung tang sichi ji khindon ba. Amangnir huanjur kipil vjachim lakhtar shi baatang, ftan chasang lamlik tang vshetiv vjatang vjachil lag jiji nintil ngang ton ni. Amangnir huanjur peji lamlik jang amangji jeptan tatang yul. Chomri Zhanghyum jansu jing gokshin tang nangag la mgde, rangji ji Zhanghyum jansu la shepshir shekhi cherib tang shing. Синжун тэнгэ гэр таркэл дотэмэг жэгсул дэн, жэнсун тэсэн тэ дэнгэртэ. Нэртүң нэрэнгал дурэг маңнэр кэлэй чэ эйтүнэ намжэн чэ чэнбур мэмтэлн парни, вжачэй дончэг сэн юлэ. Кэлэй лан гачэн зэбэ ялэг жэн тэ чэмтэр бшэ баадэн, кэпэн дэ рамжэн чэ чэмтэр сэн чэг нэсэ лаг мэгдэ. Жакэб чэ ангшэр нэ кэлэй сэшэг ба шу юн нэ чабдал дэнгэдэн, кэлэй дэн жэвэ сэнзэн чэмтэр цэдэм сэй. Далуэр дагсэн бивар, кэлэй дэн жэвэ сэнзэн чэмзэн чэ бэртүнэг нэдэн шэпшэр дэн юсэн шэпэ жожи кунэ жэгчэ жэгтүн лэг юба жэлэ. Angilif siik kawaatang rinkung tawiyig natun tachul shepar. Maangil gura chakchin jagzi chun daanbi, Jakub lehtul rnganjug chartun tebzaan gub zamni. Maangir keli je, canshib ngagrul la mamtad rngasig zonkhib nana. Maangir keli je, rngon afjarma gura chakchin xchik gorgib shini. Maangir je keli chomjang taqsim la, ngasig japchur shekhi ngarwi cherib dang yul. Gungni shu war je, ngijib shetib rabdang ramba gnaakil donchul shini. Maangir keli je, maangil siik kawaatang, fshawa jib kawa. Namjir shkawa suqji, ngil shkagna tachul dandig shini, fdanlang tang zhangvzhig, kaxil, ngonghug tabajwi ji chonir korig nil gifchan yul. Nyanghung nar jenang ta, amangshul marsa nangjib shepi, nyangdil ag longdun satsig tukmati. Zhigjang sangwa nyangluog liigzim chasin tang buoglug tonggo cikpar hil. Nyangdil ag longdun satsig zikchan shiba nivzung, zhigchi zogchin tang shepshir zobchi shabshi, zogchin arli suqji chabkung si, amangir keli nishtung zamshigbar kichab shi yul. Liigzik gachin liibshungwi kepug nyamchul tab yul. Chomri wartung jimtsil ngar jar jepi, mangchu jar nganjug ar jenchil mepar chabkung nali mangpur jar jepar ili. Diin arangpur, mangchil ar nganjug lar jintab shepjambi, shimjig bi nyechir jir domtsi gzichang li njerduk sarwa khirtuk shung. Mangnir keli nali mangpo gomtub chenbi xartul stagwish teghni sabchob jin yul. Guangdong ta, mangnir cansil xartul keli chi, rinni gzichi chabkung sar sonshib shini, zoli gzichi seta rangdag shimjig sapil shini jachi chomri dun. Fujian ta, Маңнир кәлі жи сөзін тонлі жи жаңзін жәндін, рігні жәнчіп жүргіл жемчуг сабданғни, рінтанг мамчанг рамчанг жемчуг сім тондагдан. Чангсу жа чашіп часырб жи маңнир кәлі жи шепчин жанлым лағмыг бадан. Лорсыйх жигрім жи стэві лагсыл лар сонсіп жіні тонлі мамчанг гэгсі горам жи шанча кақсып жи. Лорнгі чангу жонгаві сагналды, маңнир хуанжур пейджі дан штопчір данғарды, маңнир кәлі жи жиршунг жапсал дан додам ламдың тисанг тахтонбар чартам жіні. Маңнир хуанжур жуанжуан ған пейджі дэн, маңнир хуанжур мэрнаап дэйтан ған царлун юнвар кэпэг тонлгі шибдан юбі, пейджі

0: 릴릴 람둔 쟈무 람니 쳬라 카프슈고 돈칸
1: 릴릴 람둔 쟈무 쳬니 쳬라 산드브
0: 쳬칸 릴릴 람둔 냐무 냐기 쳬라 샘큼 쳬리칸

Ya kurumin yulum tiktik chikchik tanga piyana ati tanga dini hojanga kawar kalam tindi tanga chile samjara samchi surngani, chile samjara samchi subjikan cham. Andana yang tatalam shiksu shikunuh chingan rwede kanyin dagartara tashogu kakalwa nambang nyamchuk shichu ga chiga. Тэмэ чили самжара жип чишибжини чили самжара самжи сургагын самдан аян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ шичу кечиг Якрым минерлим тиктик чичиг танга ярканы рунг говар калам тинди танга чили жибжара самчи совжини чили жибжара самчи субдинг самдан аян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ шичу кечиг Якур минерлим тиктик чини танга цаканы телинка говар калам тинди танга чили самжара гып чикорга тамны нибжаган сам дан аян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ шичу кечиг Yakur minyalam tiktik chingik tanga telin khani tsanam chungwa gano samga warga lam tsangma den jagra kado shi chukka. Yakur minyalam tiktik chiksam ka tanga chapchani yushu ga warga lam tindi tanga chile den jara jib chishir nga tangmala den jagan tsam. Chile tig jara jit chak chikan tsam chile tig jara den chitong chikan tsam. Chile tukjara samchi sotukan samda tang nang tatalam shik su shik unu shing dhruyde kanyin dhag tarata shiguk kalonan bang nyam zhug shik chuk chig. Jakurum binyalam tuktuk chingak tang gatilin kani wanchin khantik war kalam tsangma denjagra kadu shik chuk. Jakurum binyalam tuktuk chingak tang wanchin khantini zorgana wanjo sulam tindi tang chile denchi tong sim tang. Chile dinch tonga tanga mada gibjagan samda na yang tatalam shik su shik unu chinga dwee dek kanyin daga tagra tajgu ka kalawana bagnyam chuk shichu ka chiga.

Тэмэн дэ крумин юлм ничиг сым гэтэн гэлам цанга дэн жагар хэрэш чиг. Шанчэн баг жонм чиг тэгчиг гэтэн гэ салааны хутууг вар гэлам цама дэн жагар хэрэш чиг. Шанчэн баг жонм чиг тэгчиг гэтэн гэ салааны эркэн бам гэ вар гэлам цама дэн жагар хэрэш чиг. Шанчэрэн бай жонм чиг тэжэг дэнг хуан дон ни чака га вар галам цама дэн жгэр хару ши чуг. Жэлэм чиг тэр гэг дэнг чирэй тон чиг дэн джабжа ни чирэй тон чиг дэн джабжа ра чиг нцам дэна ян тарта лам шиг су ши гу нух чэнг калуа нам баг ням жух ши чуг чиг. Дэмэн жэлэм нишиг сэмг тэнгэ чэлэ джабжара джач джабдэнэ чэлэ джабжара джач чаргэгэн цам. Нэна ян таталам шиг су ши гуну чэнгэ калуана баг ням чух ши чу ка чэгэ. Дэмэн жэлэм нишиг бжэг тэнгэ чэлэ нибжара сэмжэ сурнга гэн цам, чэлэ нибжа гэч гудэг гэн цам, чэлэ сэмжара чэгсэм гэн цам. Nana yang tata lam shik su shik unuh jenga kalwa nambang nyam juk shik juga chiga. Dimin chili samjara jibji shirga ni chili jibjara jubji kan tsam. Nana yang tata lam shik su shik unuh jenga rui de kanyan da gtagra ta zhigo kalwa nambang nyam juk shik juga chiga. Dimin harjin lam tindi tanga chili dinjara gibchi korga ni chili jabja gan tsam. Dana yang tatalam shik su shik unuh jenga rui de kanyin da gtagra ta zhigo kalwa nambang nyam juk shik juga chiga. Dima jelim nini ebdinga tanga chile jatang nirga ni chile jatang jib shesim gan tsam. Dana yang tatalam shik su shik unuh jenga kalwa nambang nyam juk shik juga chiga. Dima chile ngabjara tuk chile bjini chile ngabjara din chik gan tsam. Dana yang tatalam shik su shik unuh jenga kalwa nambang nyam juk shik juga chiga. Дэмэн жэлэм сэм чиг тэгэ дэнгэ чилэ дон чиг дэнгэ бжэрэ чиг чирэ бдэнгэ цам чилэ дон чиг дэнгэ бжэрэ чиг чирэ бдэнгэ цам. Нэна ян тарта лам шиг су шиг гуну чэнгэ калва нам баг ням жух шиг чуга чиг. Дэмэн жэлэм сэм чиг арнга гэдэнгэ чилэ нип жара бжэнэ чилэ нип жара гэгэн цам. Нэна ян тарта лам шиг су шиг гуну чэнгэ калва нам баг ням жух шиг чуга чиг. Дэмэн чилэ сэмжара чужин и чилэ сэмжара нирнга гэн цам дэна ян тарта

0: 等相亲等意见呢他说这些不一不正白过深圳的准备杨志文请从这些本马斯你们的历史的全国战败恰不起从中相亲节七六里顿多顿下皮的让生给第六三位等个七六里顿节日比较容易等学术设计六等十七八等七六接种马六等接种你把等日间等节日跟到同位十二度接些都可以来七六下瓦队所进节多顿你整日间接种个南极来跟到同位这么就该清晰正义呢你是同年日落大家不是两人过战败你送相亲等于参顿同情等跟到前部学本马斯相亲等于他说这个节日不等相亲没这个七六里顿用谈坑在镇干了得克起几年等把送去的得了跟历史的金钱过金过等在镇了得起历史的七六学过北等七六里的金门呢七六学过去金门成熟跟那么各种多顿我就学起来了确实国内是正统控得的去把握了忙记强身穿用你空的几百学霸等点击进我们的经营地图的展示学霸人等不是攀比下不行那来可以过你多出学霸去批的年头里面等最多学的你等等用的等话等人们就可我经营的等你离过扎通的你话等这种地图的设计你自己跟我们三路去经营我们的我就是你相亲的用家七六里顿去多等的参与间等十次间张震进去去敌人等陪我的忙记担保等历史的真的中国这个把那七六里顿他了张这个你做经过总算该清晰一点第二个是扎托等科学比错误的七六三次是比 APP 的德国两次的卡布金砖的经历张震建起学徒的电力七六里的节目你立志不接着你打不得的等等第一等南北跟的实际成熟等七顿黑下投中学兵可以端出去你七六里的节目你让你投诉等让你多等让你监督起来很多不是你把我们把团队让你相信这里的委屈的七六里顿节目收入七八十八等而且正通控那里提升的动画七六里顿节今天的大哥多顿等先前的学习的时候历史的多顿恰空是不行的七六里顿多顿节扎图各顿委屈来跟着等的一来你等扎了么你干你离开你了等节目用来控制特别是的人把等这个人你离过所中是的恰不得委屈出去你们用人物等学等人物加起跟着住心里历史的人类相信七六恰空是委屈的等是不下劲全用你是跟着动机的点从是相信的用件他说几件等没这个七六的可给三个几个三路经历小应该是你不等但是心情来很浓但是我送来很浓把去批的你们的娘们等他就是很多学习历史的招募你过来的我从上手机的这儿的杰克都等自身来跟着南木东为浪费让给了我们你张力间等彼此等盘地切比其实理论来的你让这些其实中国间等结论人家能够跟着等的其实恰空间前等来送送等先做些全用单能来送送更多学习
1: 当我比起你的个人的生存没和同空等是从感送听等生存的罗素听你及娘们的给错误的给罗成的没和同空等是从感送下不是罗不是觉得那个什么所谓的历史的浪费的送就是几百绝对硬币没和同空等是从感送听的我是罗不是觉得开始了罗就是把等历史的历史的设计罗是的设计写过本从来所有这个有把马斯的村民托人们的乐子托不能等村民参与中的乐子托不能等扎人们的眼乐从来这个有了你动你这个路他是路面提莫启动什么家怎么中心的结果是个中心的村里等上去没和同空等这从感送听个这有人感可能你那我当地的整理罗马南极历史的我用这个车把这车顿时行等后等路是对吧前后几说个什么台呢？历史个你不来也是不稀罕。团队你认这个真理雄伟，历年根深我主席不马斯，罗马南极俄罗斯等人们那个历史个人物才是不稀不的吃东西。在当年的历史个讨论等，如果就是实际所有等，历次的年刊文稿所能顿了，马勒个当被国内那个主席的，他是罗马南极参这个当他被国内历年点把等，连这个刚历史个学不的说个用年子顿刚那个些。谢谷告诉生气没和同空等是从感送听的说不能跟没和同空是从感送的这边历史消息查次节可是就你才了也能给你读是不是每个的生气是东北托人托债业的没和同空等是从感送的历史消息查次自由吧等历史跟着不顿等历史我知实际论证所消息说不能的学特别的心理托不知的有比他是托满难了特尼生啊，对不对？人们讲的历史消息，论著学习的。生前的没和同空等是从感送听的，没他的没和同空等是从感送听的。我做罗布冷的学的，开始了罗布的学习，学过了等人八百年，始终等罗布在两个了等同空两句了。 ཤབ་ཤི་ཉམ་ཅིང་ཅེ་རྒྱན་མ་ཅན་ཅེ་ཤབ་ཡི་རྒྱན་སུལ་ཐེ་ཚང་དང་ཉ་དང་ཉ་ཅིག་ལོ་ཐོ་རིམ་ལོབ་ཅེ་ཐར་ཤིན་ཐོམ་མེ་ལེ་ཤི་གི་ལེ་ཏུལ་གིམ་ཁུར་མ་གཏེ་སཅེ་རོ་ཤེ་དང་ཚ་ནི་ངོ་ཅུལ་ལེ་རིག་ཟབ་ཏུན་ཙན་ནི་སོར་ཇོང་ཏར་ཇོང་ལག་ལན་ཁེ་ཁང་གན་སུང་སོ་མ་ཅིང་ཡོང་ཅེ་ཤབ་ཤི་རྒྱན་དུ་མ་གན་དེ་དང་
0: ཁྱི གསང གིས སྲོག ཁང ཆེན པོ རང ཐམ དམ དེན ནས མམ ཆང ཤལོ དང གོག དམ ནན པའི ཐར་ཁལ མ་ལག ཅིག ཡོལ སོ་ཡི་ལས་སེན་སེན་ཁྲམ་ཐར་ཅི་ཐར་ཁལ་ནས་སེན་སེན་ལེ་ཁོང་ནང་ཁལ་ཅིག་སེན་སེན་ཁྲམ་ཐར་ཐབ་ཅོ་པའི་རང་པ་ཅན་ཅི་ཐར་ཁལ་ཡིན་པ་ཁ་སབ་ཅིག་པ་དང་ཁྲམ་ཅན་སེན་སེན་ལ་དེ་ཁ་ཁེན་གན་ཁར་བ་ཤང་དང་ཏོང་དེ་ཅི་རོགས་དབ་ཅེ་པ་ཤུག་སོ་སོ་སབ་ཤུག་ཅེ་པ་ཅིག་སེན་སེན་ཁྲམ་ཐར་ཅི་ལག་ནན་ཆོ་ཅིག་ཟོ་ནལ་དང་རྐག་ནལ་ 的陈琼格卓龙等才能过去特别可特别有了。所以李洪坑这个镇等建筑三批的张镇泥塑了藤卷年过的塑料兄弟深圳陈特街大哥的学位的学用井盖送东出去有了。
1: 也记得陈年比李孔杰当了为其所幸人扎头的宗命会的李孔的门里年定下就是扎不落人娘的那边龙顿擦刺激龙库的坑是个生意拉多乐特别有把戏有事李孔杰这就临阵把各路西单顿娘的那边这个气蓝家不过的是比下去的等冷血他没把等你不知道参照一些这把当然也记得陈年比李孔杰门里一零一年多是不是个吧龙库的坑个等一节这个日节是不是的些事多乐特别有把等三年是吃肉没用啊等次年除了为了解决龙给了送有把戏这个视频经济呢慢慢的南京加不过例子比天气等参白人一零一年也注册次了严登门比能次了通没把等这个是不是个吧年都不差开的慢慢南制等明地这提特不些的格鲁西人家不断进地这个插不清音把等啊电这个接三顿来年开始有些的扎布罗人娘的那边龙顿擦刺激昨日的地刻给当个维持从这年扎刺激的学习乌克兰就慢慢的南今年的人娘的那边龙顿擦刺激的罗库的马勒个这个比罗库的坑是个兰家格鲁西把等门的河米等多了个插不清音没事的扎布罗人娘的那边龙顿擦刺激的有日本个七七比娘的那边龙顿擦刺激音把等你懂你人你路的你不乌克兰就娘娘咋这个的节日记俄罗斯手机扎布罗人娘的那边龙顿擦刺存真是吧的第几次娘的那边龙顿擦刺激的每日就当慢慢南京加过了唐蒙特巴等也继续做的娘的那边龙顿擦刺激的连这个了才能开始学进入
0: 俄斯拉金城龙江那边年轻坑给的为其所幸年这把单呢俄斯拉基来办的珍珠等了前部等为恰空这些被谈的阿美克加不就是托本总的学进入把等第能来办的姐姐萨白日天了晚上结果学把兄弟有了这把单呢俄斯拉基塔吉别的第一份来办的投票萨克存在学把存在办的恰空海里前部呢来办的了晚上结果学把结果是三路东西有了俄斯拉基总理奈塔尼亚胡议年份阿美克加斯伦琴卢比奥了卡本等的阿米尔克人格浪熟的接触些等级些事了。这把单呢，俄斯拉金马红给年份，俄斯拉金国车人不是他不去接些忙碰端出去把等。第二能是过些个，别日他让马东给去别人这有了。俄斯拉金红日去给下去了，阿米尔克说金瑞能给去了，关键在南边总有情，今天肯定打拢他们的事了。
1: 法人是深圳马克龙给当阿维奇所经营扎托的总名牌的，门口的老板能投票才可以进入。德莫人在这个的节日不是凌晨节，凌晨这样没把灯，门口卡车给这个那顿呢？阿米尔卡等一愣给，你是没有真听过这的音色？法人是年世纪的话的，那法人是一六八东八的，你们这节错过点这个凌晨谈错过节，那这个彼此有今年节时准，历史的节来把弄节，矛盾隔了久了，也别谈你，这你是真错过的节特价有事？
0: Nyankunamba, Tangdi, Shopi Sanjil, Litson of Tonsum than in Jugo. Litson is Zomjuk by Quinter Gangjil Tang, Zomjung and Kara Sonam Serantang, Somor Chil, Starkilva Shiglo, Chichip Starkilva, Gantor Serantang, Sonam Rinchin, Rinzan Romatan, Mapum Gomboni, Chichik and Helm the Jombayan, Tangjimi Litson and Asularangel, Tabdimo.
2: Bin Barrin, Tijan Bordai.
3: Tijan Bordarin, Gang Junja, Sertumian.
2: Gang Junja,
4: Zashan Sebi, Topanamba, Chanambar, Kakumzanga. Tata Chichik, Yalam Tanjojin Band, Sorman worker along Tinje Gang Jun Shalong Litzinian. Teringa listened to the Chichik Lang in Donson Tonson Dixil, Nakazanam Gilligan. Редуманба лешигна чичебиер мансы инла лобсын таршин ломатаки неберта годонтул гиби масига тоншин сигжанген дина тунди ленсинга чола таршин ломатан лешиг шапсы сегонуга жожиз кодиг далтын цоргун мөрг лобсынга герген шемо чоптын кявра лома херзун нигап жанды ирдали цоргун мөрг лобсынга лота аранг ломаг лешиг тала зафтунда рурум чиги еки ёнина ти ханшиг кэрчүү лобчугтага лешиг шавшиг тагы шава монгозг дүмнү ти таршин лома намба пани чүмүзг тэн ёнина тинге тэни жолонзг жүйэн
2: хтамтан хтам сими семтан симабеч тонтан тон галанни литан лигчэвч
3: цомно вошкла нунчинче ганжун шэлэн ленцэна нян бэрэга сыши
5: Я гэргэн дэму?
6: О, дэму.
5: Гэргэн лага дэрэн гэна ашаба гэ тэсэнгэ чонэнгэ чанда тэнэ нэ гэжэн чи.
6: Я, я.
5: Тэгэ. Арэ, тэгэна та чэшу лобчан дэта ур цонгэна та лома цэнма лобчы кэшуэра та лэшэг шапшэг шэгэнда нэ ян шаба зэгэн маа зэгэ дэбгэ ёсэ бэгэ му.
6: Арэ, арэ.
5: Гэн лага танда шэбтаа кэнэ чэгэ дэбгэ гэнэ дэ кавдаз гэна.
6: Цонгэм рэг лобчаа чэму инанда, уэрэг хэл холанг инанда, нану дуцхэн гэна та лома гэ лишиг шапшиг корни ингината лангшаза мангаз тоёндэр лотарын багыра тенчкэ гигин чуйнара тачи зэндыгыз гуну зэндыг дан гина суу дэглэм чикпу майын ба тенчини ингината лума чуг лишиг кордни ташиг конрын багыра шиг тунчин икуна нана дусылхтара да гонцхук кат тунде инги сона занкурчига ариза немаг гумо ингина гонцолу да занкури цукку даны нди Дал хумачуғы лишиг көрдіні дан зіндіған ең де көрген ғанкірі өнірі. Дейінтіңна зіндіғ ғынян дейін да чі зіндіғыні дан ең лишиг көрген зөптөң түгін ең көрдейсігі суы зонғы дәтін. Дал хумачуғы ең ғонцұғы қаттүңде кеген жерег жаңрынғы лхүндімгі нямьон зінанда яңна ең рынғы лишиг нямьонла суған ең суы зонғы дәтін лхумачу маңуа рынғы челіг ханчіні чихи ең пеги түнгүгі дейк көрі чигинтэ кавдарат ийг дондэр. Дэн дэнэ дан ди гонцхгэ катхэндэ лишиг кэрнэшэптэ суу ингэна да алхума ингэна чэшэвшиу. Дэн дэнэ да лурэм сэнба айнэр. Дэн дэнэ алхума чу ингэна да алхума рэри рарангэ ингэна чэ кячи мэндаг. Дэн дэнэ алхума рэри гэ кячи тэ суу зонэ да дэнэ хэнчуг ингэна да чиг ингэна кэчу лхума зу даг юнхунг кэрнэ ингэна да нугэй канцэм кэн ино дал хасаса гэ дэн чиг ингэна учи камшугны амдуг кэрнэни мангэ. Дэн дэнэ алхума рэри лхума кахизы да яйы гэкэла шигэ шэнча ука. Кахизы ингэна да шэйгэла ингэна зэгэ дуа ука. Дэн дэнэ ngэ чу ингэна да лхума рэри гэ да гэ рэнрэнгэ дэ кячи тэ дэ да дэнэ маоа лишиг кэрдэнэ ё ngi chi yin nan zip tu na ti yi kiyo. Di yin tang na ta huyn chuk yin na ngil huma ga chuni dan di zinta kumu yin na ngil huma ga nani huma kakir zin di keli sartu gin di kura yin zigi zi kya chi yu ni tamo ga. Di yin tang na huyn chuk yin na ngi chi da chul hu ga yin nu huma wama si tang zu yin na ta shin nu zhigni yin na dan di keli sartu ga di kura ta mati ta shawa ta dhub kuni. Di yin chik lho chagara kap tuk di ma nga dan di dhan suk ga tamo ga yin na ta keli sartu ga di кургыян дандырскана лутарымба тени шанчырымба гэдэши та лома кигисуна ян шарга маңлауны татайна лунтэши нуга жини данди кели сату кинде гина шавадыби данды тумузыр тенчик тангчу рекунг лома тахи дондузы ингина чели ингина та оки кайтан сомлы инатта lontan shirnu zhingni mithita tang ngachi kalhong yili. Tili yina zhuangmari lhota chimug nangan yina da yigchu. Ti zhingni yina shimjil huma tashinu zhingni chinghua lhota chimug dawar yina mbirinba donjimi gangzha. Duzu yina da kuchu lhoma reze yina kakirga oyika mangzhi xiga shani nangisi wogga yina da chili yina lorgi gukur yina dikurni yina rangrang me reze yina gashugang mandaga. Tena tan yina lhoma tashi donjukhege songi yina lorgi gandikur la chua unu kyunga zhingni yina tan di

0: 급치 고치나 저 텐치가 녀똥 녀가 중기나라 다 야차 급치 고치 고니 다 텐치가 녀똥 녀트긴기나라 당기나 야차 급치 고슨 도무자서 그 텐다나 큰 중기나 녀똥 녀지 중기나 아심질 후마인기나 다 다그닝고 니흐 삽든라즈 아심질 후마 지토덕 텐치긴기나 다 녀똥 녀가 로인기나 닝고 섬치 소비지 티토그 녀똥 녀트로인기나 닝고인기나 섬치 소르근데 심질 후마 지토송즈 뭐 텐다나데 심질 후마 지토송나 리식 마즈로 후마 마즈 리식 강에트 세송아지 로타르 바기요 텐당주기너 뭐 텐다나 응이 코니샤노 다그 공츠크 카톤데 인기나 치 리식 코르트 소샤 코노치 리식 토니안 카히즈 메트트 인기나다 심질 후마탄 버른바 유토큐테 네티 그다네 대한치크 아다 실릉한기는 교교 국급라테우나 신드마 교교 다 신드마 총나 심지로마 유토 총난데 마주 홀랑름바니요 데 시그 뜨근 진짜뜨그 간크그 기계이나 대인기 시그 넘주일이 데코네 데나 나노 도스인기나 치로마 주근이니샤나 다 종시르테 기토노 니인기나 단데 심지로마란데 기토리 뜨근기나 세테요 나노 도스토나 지기지 다 심지로마 중이나 기토세테 제마시
1: 도모지 Та шимжиг ламаар жиг төсөнө нэ цама цонгина имая шавагын итэнэ тали шиг шавширан дэг тууны талхта шиг итэнэ шавширатын дөнтлэй гүнэр
0: эрэри та ломачо рынг ангижиг ломайнан да шимжиг ломайнан да та дэк гүн итэнэра та гонжиг варсны шиг ломачо ингинан дэк гүн зөвтэн икүнэ тэн чиг ташин цонара мэтэтэн гина та лолонгын итэнэ та япчөрэтэ икүнэ тэн чиг та шимжиг төнө жигни та мэтэтэ энэ гигэнгэн итэни та хэнжугжина шимжил хумагын зэтүн гигэнзэйнэн ачуна тома тайшин сунна мэтэтэ ян дэндили датан лучири нири юни шавар тэлгэн маңзы хучи мэтэтэ бэрэн баги хтунан до кэзин дэвайн тэмэ укму тэна ян зу гигэн зу гэн итэни тэ ян ngotu yiki танги на тавы шимжигнин бэрэн баги хтукуна лутала хизы танди шимжик гэжигзэмик ngotu yigin дугунди дэтэнчик тарынгэ лижира титунан янарынгэл хумаж тхэнгина гайнакчу жигра тусэт джентур дина тикуран чэнзэптэн икундэр тэнчикэнгина нано тус лума кырзэ мачигэл хумазы нихуа шэндэма таму тэчэзэзэна танди тэршини лишик гангэтэ Телита рынги чиг шиг курте чиг хри кизи шиг курте ши хри чи зон тенита нихон ангина нанажин ди синдма батаму тагыл хума чуг лиши тила гигин чура чиг ганчи юнре юнемсык тан абжик ва ку роги гусани самагыте танлинлер ва ки дандыр
1: жи жи лишиг шапсыг шаванд дукун горм гутхони тачи тану гыр какхнанда сесо натын сесо рангини да тхшилк чангул да янанд да тавши да чигэ тэнэ гана тика курни катазгина
0: ри ри олета шунг нано то сы гяюнг ти уна тенчик шанчирм ба тенчик гызу лотаг интернет ти уна лома гынгина лиши дэнгина та шиг тондык чез зонгу кумо тентана та лома ташин лома чемани чемар лини гына та маз мек тентана лотарм ба ни нан да ё дмуг та чи лома г таг лини котик шапши тени зэ дмуц тени гына маңын борчин тэнэ да тэнэ та маңы кондэни чи ди лишик лотчиг кош котрили лотарм бани таң азу жоншук ке жигина жоншук таг жик дажур сончен ер гронг та ди корни ян челиг гиген тагын ян данжиши да тай лотачи шу тен чик лолонрм бани ян лот ди ко жоншук лот та котри юнер мо тен тана читра ни та маңын ди ло лочинг ломаг инан да симжил ломаг инан да лотанана ютри тасу кели сатту гтмуг дандыр тмо ян ма пекундыр тен чик ингина та тэнгина шаргашини тэнчикэнгина лумагын жонтан тэнгина тангина кесан кюте та сайту тэнгина ян лгандру шунгю чила маңы кыя лутарын бани тмогынгина маңы нэ тэтунгук тмор тэнчикэта лумагынгина самлу кынчура нэнги сингина танди лишик кур дэла ингина та зэндыг жэжи ингина тмогын ганкры юна тэна нано тусыл хатыра лутагы нитэнин зэндыг тэнгина та чи гиндэнгэ дэглэмрэ самлу кынчу чипэн майм та гигин цамангина тмог цухац гида тэ тангина гигинчу тмог конрмбаг кочу етэни гигинчу гя нингин хома чуг лишик кура симжиг ачуту кёнди кони ан зэтэн йек дандыр му тэн тана та нэхэти уна чэни ингина танг азу рон ру шок азу ук тангина сугин тана та тмог хамазуина тмог

0: ᱛᱮ ᱪᱤᱝᱠᱩᱨᱢᱮ ᱠᱟᱱᱟᱱᱚ ᱛᱚᱥᱤ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩᱜᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱝᱠᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱥᱤᱠᱚ ᱠᱩᱨᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟᱥᱤ ᱜᱩ ᱛᱤᱱᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱝᱜᱮᱝ ᱡᱩ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱡᱩ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱞᱚᱨᱢ ᱵᱟᱱᱤᱨᱟ ᱛᱮᱝᱜᱮᱱᱟ ᱱᱮᱴᱷᱤᱞᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱚ ᱡᱩ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱴᱟᱨᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱚᱞᱚᱱ ᱱᱟᱝᱱᱤᱭᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱛᱮ ᱠᱩᱴᱤᱞᱤ ᱞᱚᱴᱨᱟᱛ ᱡᱮᱢᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱱᱫᱚ ᱱᱤᱥᱮᱛ ᱢᱩᱥᱤᱨ ᱱᱟᱱᱚ ᱛᱚᱥᱤ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱥᱤᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱝᱜᱚᱢ ᱵᱚᱨᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱩᱠᱛᱚᱝ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱜ ᱥᱟᱵᱡᱚᱝ ᱡᱤᱱᱡᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱡᱤᱨᱤ ᱟᱝᱟᱨᱤ ngi shan da tag ji ya ra ta na ngi na tag mang ngu mo ma go tin da na de ngi na mi da tang yang chu lo ta na ni ta ngi na nga ju ngi ji lo ma so shi da tang di ku ni ngi na ta sab jong na te ngi na ma ngi na ko ti ku ndr te yan chi ngi na tan di ya yi ga ku ku ri nan da te yan chi ngi na tan di lg tag ku ri ndi na khin ju ngi na lo ma ju na no to chi na ku chu ra ngi chi zup tu ni ku da na ta ta man tha ལོ་ཏན་ནང་ན ཡོ་ཏི་ཐ་སོ་ ད་ ཁ་ལོ་ཨ་གལ་ལག་ཏག་སཁན་དང་ད་ ཨ་གི་གིང་གལ་ལག་ཏག་སཁན་དང་ད་ ཡུ་ཀོར་ནི་ཤིང་གལ་ལག་ཏག་སཁན་དང་ད་ དེ་ཀོར་ནི་ཡ་ ཁལ་ཧོང་ཡི་ལི་ད་ཏང་ཡེ དེ་ཀོར་གིན་ཟེ་ཡི་མང་ཟི་ཡོ་ཏང་ན རང་གི་མང་ཝ་ཡང་གི་ན ལི་ཤིག་གི་ཡང་ ལམ་ཁ་ཏ་སི་གི་ཡང་ ཏེ་ནུ་ཅུང་གི་ དེ་ཀོར་ཡང་ཅེ་ཡང་གི་ན ཤི་ཅ་ཁོ་ནུ་ ཏ་མོ་ཟི་
1: རེ་རེ་གང་ལ་ད་ ཁོ་ནི་ ལི་ཤིག་ཤ་བ་ཤིག་ཤུང་དནེ་ད་ ཅ་ཅོ་ལོ་ཏ་ཤིག་ནེ་ཐན་ནི་ ད་ཤ་བ་གང་ཐག་འདྲབ་གི་ཡོ་ནི་ན ཏེ་གི་ཕན་རི་ཅ་ཅ་ཐུ་ཡོ་ན་ ཏི་ཁ་ཁོ་ནེ་ཡང་ཅེ་མ་ ཁ་བ་ད་གི་ ཐ་མོ་
0: རེ་རེ་
1: ཏེ་ན་གང་ལ་ཅུ་རང་ནི་ཚོན་ཅན་ན རང་གི་ཆེ་ལི་དང་རེ་ལི་དལ་ཏང་ད་ལི་ཤིག་ཤ་བ་ཤིང་དགི་ཐོ་ནི་ཤ་བ་ཅི་གི་འདྲབ་ནེ་ཡ་
0: ཏང་ང་གི་ན་དི་སོང་གེན་ཐུན་ལོ་ཏ་ཆིམ་མོ་ནང་ནི་ཏི་རི་ཏ་ཝོ་ཡི་ཁ་ཆེ་ལི་ཨན་དེ་ནི་ཐར་ཤིན་དར་མོ་ཏ་ཐར་ཤིན་ནོ་ཇིག་ནི་ཏན་དི་ཉི་ཁོང་ཨ་སོང་ཉི་ཁོང་ནི་ཏ་ལོ་གུན་རྒྱ་ཟ་ཏ་ཤིམ་ཇི་ལོ་མ་བར་མ་པ་ཏོ་ནི་ཏི་ཡོང་ཏེན་ཏ་ནང་གི་ཆེ་ལི་ཡིན་གི་ན་ཏ་རིག་ནི་མི་རི་རི་ཁ་རམོ་ཏེན་ཏ་ན་ཏ་ཉ ndini na tsongun na ndini na yukur lirik ndenji da tangi da shi yuhi ga rangi cheli waru khuay na da ndi woyik kundi zong da tang wuk tsani lorgi la wuk yistu kumshinde rangi shangcha danga marik jana dirna rangi wotsi imbi chani tena da rangi shi yuhi na nda songdeli da tangi wata keli ga kundi nita yukur lirik ndenji da tangi ashawa nye na chukka zingu tumuzi nga rangi ngi teni shana da nana dosi ti kurta izi shi chukka tumuzi
1: Та шертанга таршин лома цамаг лешик бицэнди яндели далдан тани лешик жетонранд цамаг шигни гайши би как хиукуно та цама сонгина я жикшуга я кырчон зуфтен дому я гонар
0: ёнер тата таг тан ана тус шунгра лхутарын ба нингина та чи лешик шапши тени то муцука та лорум жваг та нангисен зэндэг зуйна та лхутарын ба гингина лорум жваг зэндэг цамаг ингина концхиле да та нанын лешикт чмурыз лешик ингина танди пицэс кун лешик нанын лешикт ингина чдомиле да та талу та лешик ингина та ганч чмуйонина тели та лхутар бангина марангина лолонг лолонг нигиге риритгэн ганчюна тентонанда нананзу сонна сонгомир лота чимуг таннани ворхваг таг лишик зэптэн тан лишик шава дэмну ингина зизи шагзи таворхил лолонг дела ингина та лишик гонтунг зантгтэ ингина шиндэрму тенчик танг чуг лумаг чиг лолонг чиг ингина зэптэн ба таг лишик зэптэн ба гигин чизан гомон десэна мэ гэргэ ингина та зэптэн пэшин шага тэшиндэр. Тэйн дээ на ян, таанги на шаарганда тэргу нора чазырэзэ на, мэтэт талу цу на ян, та датуха на ян, нижи тан, таганги на шимжи лома инги на ташин гуэндэр. Тэйн тан на карсан тэрэнги на лома чугэ шиацам, чи шиацам та, рогжон ику нугэ кап томуза кэдав. Тэйн тан на датуха ташин гуэн уган тэрэн, лома чугэ сон анги на ташин лома дэ сон на, лишиг тэ ян, тотаганги на тондаг гачин зэр. Тэйн нэ кюнгэ, конжинбай нанда, лолонг инанда, тэйн чигэн чугэ гэгэнгэн итэн ян, дэшиг хэгэг гуэн утамуга нитан томуцэр.
1: Жэжи, та ти ханшин ита карсон тэрэнгэ лома цхма цхангина юн чэлира, та кэргэ лишгэнэг асуондэл ири, дэгэхрэйн юбэгэ.
0: Жэжи, та чамушэна ончитан тэрна лома чуцгээзэ, та ончэнгэна ти цугэнгэ тарна та лишгэзгэну лочин тайшэн сгэна шаварга згэну таватаму юкэму. Тэнтан нанан тусгэта лочин тайшэн сгэна чамушэна та та жүншивчэ тэгэнгэна шигэ нөхэ чэну кэнгэ лома чуэнгэна та ончэтан дэрна та шигэ хаккэмэ. Та рэнгэ тайшэн сгэна чэзэ езэ тэ маунпа тэла шигэ самлэ тунгэгэ. Тэнтан на та кэкэрзэ вакэ шэмжэгэ гэгэ стали та та джинди тонда нормо та джин мачу ну курти какрзы ва гцем памити хи джин мачу та тезгму те на та нит зни та кен тусы кю юнер та никпцам кю пансунара та маун ангина тели жамба кю лишик тани коку юна та симжи хума пансунзя кю джимна лишик коку юна та те ну кюнг лишик кунде хи гю хин чунгина ангина ни тон чиклу та шим би кантела ген тон лота чимо ги симжи лума ги тали ги мачу тамо те ин Tumuk pankanyang tangzi, di kaptukti nga sunayang shiig cimpami. Da yim chodgyogina, shimjig dhani dhani dhani dhani likantzgitanga shiig yokir, yinayang shiigila yotu yokimar. Di nukyongga, di pamsung nukyongga, di shiigni da shimjig huma matrela. Da rangga shiig khirizi li datangay, dan di yikur nekhen li datangay. Dan jarbang dhuwa mao kaptukti ingina da, soo chiglam khartong tangyongga lasa dhuwa ki. Dhuwa ki li datangay, dhuwa zu kabda mao shi tunu kukurak sunu kyunga nyihunga katela shansi ngi chenzi danta. Tani ta nga shindirman gyo gyo ingina ta ngoma shena di kakalaka ni tumuga ingina tenkinti yota. Tainu kyunga ta nga shindirman sunay shimjig mbarimba shigil ni tuni nga shira yonu tani. Tainu kyunga ngi loma chuga nangi isi ta chenkung kukundila yon nana dosi lolong rimba na yon gigin zuga ingina chigre ingiri ti ingina loma zuga chenkung kukura losura kabda tunu tumuga ingina tenkinti chukuk. Тэйну кюнгэ та ngā рэнгэ ян, та ngā лхучин лхума гэн зэндэгзэ ин бичаани, та гэнт гонцхгэ катухтэ лхума рэйния кабда ялэ. Нэнгэсэ гэг тунэ панканьон лхума тэзу ян цэнгэнг нюндэг нэ кэрнэ ngā рэнгэ ватсу нэ цэгэ, ngā рэнгэ нямьон тэн ялэ да тэн кэчу кабда лосу тэн тэйку тэна кэчу цэгэзэ цэнгэ нюндэг кэрэ ян цэгэзэ пантхук.
1: 레간 그때는 어느 장르 당내 노 특지 시신이
0: 야야 상고바 같은 체 안도 못 걷고 주신노 야야 야야 야 데모
2: 땀땀 땀씨니 샘땅 심합이

아다드베

0: ཁྱི
1: ཁྱི

야

0: Хэмби шичүн леншин.
1: Царуи хтамжилхалангжин.
0: Хтилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нацу начум сибиер гацалташжин.

0: Чады криол онина. Ачи чихтара. О, мазы, лигзы хрчава гартан ауаттанги. Хрчава та чакаянги да, кырги кри волонзия. Чунг-чунг чазгры зитанна, джапр чунг-чунг згры. Харита джапр чунг-чунг динанна, цага чунг-чунг зг юцгия. Кырнигира хрири, хандунгышуга хрчага юцг. Танита хандунгаштагна юнуга, шалара, хгчы, чыргын, шапура шаму цамага, одуца хчгжли датанги, чынынна кри юнгунуга лигра, цага чунчунига шуу чаптанзия. Та кырчу цама хандунг хчгхтанга зоми, хчги хчгу цамжи даунушкавти, чыргынга, яра хчгнам, мара хчгнам, Тэнэ яхта махта згэри.
1: Ёнчы кэри тэнта.
0: Тэв зэну. Тэна ёнуг сугчыг цэмаг яхта махта и. Чэнэнна чэзэ кэри юнгу нина тэндуули цэмаг цухгэй даоцэ. Я тагна жур-жур идатэнэ пу таргимг рэжунга нэнгу ну чугу чунг-чунг чи цухгэзгэна та сугчыг чэзэ кэри юнгэ нина. О, арэгун згэри я. Арэгунзы тэнгэмзэгэнаа кэрэй волонзы. Та арэгун чэмчунгэ чэму вдэгэзэгдагдагнэна махэгэ. Кэргэ лі юндгүдаа глуэнбаа жэнэгэй жгосэ. Та арэгун тэнгэмгэнаа алэвэй. Та гэнаа кэрнаара кэргэ шу зэрэй. Янэг хэртэнгэнэй чалэйдаа кэрэй нёгозэгэя.
1: Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-
0: тингам гнана ен гштанна чилдан уга арагунгара о аревас гё кндоли айнигэс ул хемлем тем кэржорти даоц
2: танита ардунгтанна ёнуга шалара хэти чэргэн шапура шаму лыра цэгэ цамага дугца хвчигжилири тингам гнана цэсухтарган жау чала чала онуга арагун та шкяп танзгия
0: Танита кэрчу цамага ндар сэсэсхэ кону гарагун та шкори цамага арагун ти ши пэкону шкарди ян чокусам тондангзгия я чи хэнлэбз кэштан авали криону га чоку чунчун дасан бо ngohi zgjago хчи инжена нахша чунчун згэр чэку арган згэр чэку авра згэр я кэрчу самбо гын хэри шура хэндун гэрцва тундангс тэни нэгшэг шэжэ
3: ангачу хэндун гэрцтэн ачиг ба начу
1: тэни аргэн гэрэ шэжэ орё ангачу ngoma чэнг ихсэ моаг
3: та чалира моаг ngachu самбура хэндун гэрцтэн ачиг ба начу
0: хкавти авра чон чонг
3: атё
0: азири нарцгири цамаг о авра чон чонг Чиянтанги котга динчха усунна разгрия
3: Харим-арим цамага орухи ачиндасан бу хрчуатан
0: Та зири Хандунгатан на юнуга Сухчаг цамага духца хчигжилири Цесух нянжиундасан бу хчаптан зия
1: Хандун чалуку жаргин дели Тан дэнин дэна хчуми нюгух
4: О, та кри юнузгме па ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱨ ᱭᱚᱪᱚ ᱢᱟᱨᱜᱚ
0: ᱦᱟᱜᱴᱮᱠᱮ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱚ ᱥᱮᱞᱟ ᱪᱩᱱ ᱪᱩᱱ ᱠᱚ ᱥᱤᱨ ᱠᱷᱚᱨᱤ
3: ᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱴᱷᱤᱴᱷᱤ ᱭᱚᱪᱚ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱭᱩᱪᱤᱨ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱥᱤᱠᱛᱟᱨᱟ
0: ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱚ ᱢᱚ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱝ ᱥᱤ
2: ᱚᱦᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱧᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱜᱟ ᱟᱜᱟᱡ ᱤᱱᱛᱟᱝ ᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝᱫᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱛᱟᱝᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜᱟ Shapura Shamu, Lira Ragung, Argara Tsaga, Avrara Khitig Tsangmaga, Da Aghazgi Nuhisung Nujigini, Da Shchigsungi, Lhagda Shapura Shamu Nigi,
3: Oh, Da Lama Sung, Gata Htenish Chumnyanamargu, Htenish Chumnyanamar.
0: Da Zishek Yok,
4: Shkabdi Argungara, Hanamchuk Nigazu Jena Sontangi,
5: 오또너너 워크 드서스금 예크 단더나 워크 커킹 이워크 추초리다 워크 단더나 드서스 워크 메크요 단데 마요 데 마요 추 젠즈가 수
0: 더세게 요크 옛날에 단나 요노가 셀라가
6: 더다 최초야 가라 최소스 이너야 하리마림 하리마 휴아탕
0: 더지리 아가모잉 어디엘크 고니 Xiongdong tanga bikki jigdansi. Agamu Xiongdong tanga wittang nujigini, chikichiko tsamdara mayala, arangrang sana karugui, jamchigi dayozgiya. Gabzgata, shamu, darsigsi, tsabshura shikyo.
6: Da, tunga yoke, tunga yoke.
0: Tabzinu, shapu gishirkori.
5: Gungzga, gungzga sikoni.
0: Xiamu bulang shura.
6: Da satuwa se goni ya, satuwa se goni. Tamani da matata chanang ni datang se ra.
0: Da zi shetsi. Gavdi
6: tsagagra shichu. Yama na, achi tsangma ga halu gopaz ga tiyani. Chandramz ga pentabda ye gonar ja. Tsangma ga halu gopaz ga tiyan ja.
0: Da zi shetsi. Haragungara arima. Zagagash gachagan jitali.
6: Dengi ya, dengi. Daremu, samagarema halu gopazga tenja. Dachu namlangra kondani datang serdiyo namaar. Samaga harema halu gopazga tenya.
0: Dazi shakiyok. Hari, zuuta kachuga zimna. Agamuzgiyonu kachu dekhshka konamani. Gabdeda shilagaran dangzgiyatang. Samishenu nilu yokandoli. Ngozo diemshura. Dienga, tanada achu chandramzga mbichu iya. Ya, tsangmagan dangzgi yora. Achu chandramzga chigin bigo gara. Shilaga tsutsula tagi xichik jitongno. Agamu hanchik tanayonogo sochak tsangma jigiji xichigara meela xichikichiku ngoshdi nangjewi dayozgi ya. Shkabdeta agamu kachigdangzgi.
6: Nga ta tab gopazg da yokara. Tsangma ga nga tab gopandi nyanandug.
0: Tazi chichino, tanayonu ga sukchak tsangma gara haanyig zorgirgir chikichiko ngoshtashura nyanandonu ga namgir shtanzg. Shilag shetyo,
6: ya chigamu, kyo tab gopazg ona ta shirchindri ya. Tsangma ga shukwatikda unu mahiga, chi harima shotra.
0: Tazi sheno, Ta gamu gandu abzisi.
6: Achu tsangma ga nga ma chananga shingata nga. Dani ta shkamsa yusu ga niti khchigrata. Ta chun jamjila wittang na mani.
0: Ta zi shenu. Ta na yonu sukshak tsangma ga ngon zamzgila ngi. Ma chi shchigintinga goni.
6: La la la. Tabi yukwada kutari ya.
0: Ta ziri tsangma ga hodukza shchigjika goni. Har nga ma chananga shingi. Shkamsa yosu gishwa chigzgi. Da iri da kachu shkamsa gishwa watangzgiya. Chandrama tunura nyamgi agamu khangdung gashtangani chungtubchika tangardangi nagtsi gishwa jigi wasangzgi. Avrara arima sartanga wali arima sarku odolugu iri arangin dhisaga kunti izgi shki tangzgi.
6: Ya, tsama demu shigo. Demu shi ya, tsama demu shi.
0: Nakhshara arganganyigira tsangma dientsamshiri arangarangani wasonsi. Gabdi shiapuga?
6: Ah, tira, tira, tira! Gana kongazgi onorka! Gana kongazgi onorka!
0: Da ziri, kongagishwa wasonsi. Lakara,
7: ngara gana zungchikhtara, gana ndiksazgda yochirgo, gana lirazgda yochir.
0: Da ziri, lira lirazgishwa wasonsi. Shkabdi haqqara.
7: Ngara sungchik taaguga, ngara sungchik taaguga.
0: Da ziri, haqqara kumagishuwa wasonsi. Dani shiamugara.
6: Ya, da ngira hargunga tangsaga nizgi nyekyur.
0: Da seshura kumagishuwa wasonsi ya. Haragunga shekyo.
6: Ngara kumaga nga sungi tsangzga chunbuzga zayi, shiga shchepuzga ghani gogi ya.
0: Zagagara shekyo.
6: Dengi, dengi, ngara ka nga suna, zikonsu su hiennar.
0: Taziz.
7: шкафти чергинг. О, дуна то, ни чечу, сунчуви, ко, ни тижин то чечу, сунчуви, я. Оп, оп, оп, оп, оп.
0: Да, зис. Дитарда, шелаг чечу. Я, дана цама, камтин джинджи юнга, дана дашу цама, джавчига, куаканани, чозан абзанга, цуарула, дия. Да, зирида, аририжин, куагшуга, усунзуя.
8: Хирэг гар цохим жави гар кон
9: лори логшгли нёри гар кон
8: хирэг жа дэмэ зуви гар кон
9: лоси жа джэчэн жави гар кон
8: на чон лорэм дан сэр би гар кон чубо чон чон цо дахта чэ цо на чон си биэр гар цэн лэм цэн жа арг би гар кон гэ цэмпэр шигдэн на чи хивши цомор а лорг гэ чэрцэн жан

tomr chi nambr thangdi zankur sarwan den go chambi shewa lirim tham chil dormin yongwi trahir monden sin yin tin choni da sarwa zga yong go cham nu gin tang pori la tirang chir da chika ga chikh chigri chir da chiki chikh ching da chu jayung ga chikchik shi piti ching ni mond tankliyo ka ta ga tirang ga amagsal vi ni mond na chung chi chug nam ba gang nu ga na chung chi chug nam ban da ni chikchik ga Trahi, dimdilisina yin. Tirangda chinamba rga gonari, fchu gonari, shchi gonari. Ninjag simja chigchi unanga chinamba ganugu dicocha chinamba ganugu nimada tirangshi. Yahtaga chichor gargarchishchizg yunga yuk. Achu tirangda chargang randamu gangmangzg fdidane gangmangzg jitde achu tarkiv shchi namba manguzga rjiloyin tabka. Taga tirangga chigchik namba dira Girtang, Fji, Gangrongzga, Namba Natsukurukuyuk. Chigchig Natsukundi Choni Ying. Chimtsangga Losu Zina Chukuyangna, Hamaga Losu Riftang Betang, Niyang Jilinzga Ragzim Yung Tapka. Shaiya Ririga, Chigchig Rohrtangra, Hamazu Shaiyi Chigchiga Dangdul Shiertang Dilakani Ying. Chigchiga Lovjung Yigosa, Tamurayang Chivurgijira Tsurjiyuk. Я тозон төвшисгийн таны дэрэнг лецэн аргынсан бавж ийл дэрэнг лецэн дийн а говдг ёноз гэ цанчун гани ё цан бадан буйна ловсом кижи сайлан ра цан баг нива лургэн жан бедэн гайн тэг дэрэнг ловсом кижи сайлан гэ цан бан дийн а дачу торжига сигун гу ловчуг нам бадан таны ловчуг дэдэг чимдга симптом зэг шач ийл тина дэрэнг симптом дэ шэмкэн жина дарта Cholo urgirang archung kil torum urgil humrang niwaandana gilgin gibshigli nangam shimbi gyn rchigjian bimlagayin. Dirang ngisang chugul eitsin tahtung kangar kilim deshig dali gyn laga dalung torjiga shikunugu lobchug nambag zirzigatang dernrig chimdagatang dani torjig gorngaw arsim dimjinugu dachit zuhul irg sosudang marna tamchil landazu jafchitra rugundag aramdag chigi yegonina topchil тепцэл шиертэн жиргалакани кабдайчийн ятаны цамбагны баблоргэн дан бидэн гаг цамбанды нэн рнгарв жин жачинян кунан би кабрнда нэлин жуйл дина дэрэн глецэнд цамжурдэн автэн би дадартал эцэнд нянгуну гутгонан багын рнгрнг домитэн рнгрнгэр гакан черсо гартард лецэн татон кэнгэр кэлэм дэ шигжуратны лунчэн дан жаржин рамны лецэнд цамба сосо нянжу ревайн

Nikwatin Chishine in Gandak, Kazak Dating Shawa Lamdu, Dotun Thunder Yongvi, Jahi, Monday Ornum Shisi, Nathan, even the Tamchukuchu, Kabdazi on the Shtag, Toma, Chimdar Gamson Shena, Dasha in the Rungachim Sanga, Karsan Tirang de Shira, Tono Kumjuruk, the Gur, Muxik, Gam Data, Shain the same Kuzuju, the Gachiwa, Resetomu in Jina. Тачимдагнанара намбана цугнэри каркарам сунушэжина семхэ цугкуну юнэри каркарам сунушэжина семхэ цунэ маргу сим хэгэнжи куни тэмүг шавшил намбана цугра юучэритэг гмэгсэг диндэда ранграм сунушэжинар кэргэвшэтв шэтв жутэмтэ жигэн джигэв жигэни шэйг семка хси семхэ тэржу цужунда да гачэнрэсэ кунутэр дин чог дарын гэ чимцэнгэ коригиндинани алхувжун ясаг коригзга In some yukwaz, don't do the judo, catch a booty. Tigger, hope Jung Yigunas Gamson Shetina, Rang Rang, Chamam Yung Rong Nam Yung Isikun, Rangara, which at the great team Yung Lang Yoshir Sam Korich, Mosinita, which at the start of Jung Tapke, Yelan Zin Tapke, Alapa, Jim Tapke, Sim Solam Bab Tapke, the Rantua Huiling Dalisha, eat the Titsoka Kurga Korigs, Fringjuta, catch a booty. Тавчир наша ий хуйча артил хужун шизе чу жендэн цуаг нанара всякий онры рета ранранг штатып гэ мену ханчни ранранг цмна та капта та тангуну капта та нукуну гжа намбана цуг капда намбана цуг дали тамуг чимцэн мангнар итэг чимдэг мангнар итэ дана та чу жендэн гэ чу янзг шин янзг чу матнара га мысык неман да чу да ваго жерела тэг ранранг сайнд зоч хужун гэ коригзга инсамз говдги чу Korea the Mosg, Yokazg, Trul Tabju, Tir Tabju, the Chimdarangarthani, Wagonas, Chungonas, the Chimdakan Gankerting Ganter, Thirteen Tronita, Nimandachu, Tatalo Jigasikun, Ranga, Saiga, Lipung, the Tung Dinam Jaitali, Ogomo Yaju, Nari, Lanju, Tani, Kasaju, Java, Gunju, Gani Sogo, Ganin Digo, Gan Jogo, Tamsukula, Kanikurgo, Dinjara, the Tung, the Azarzakayanchu, Lakarlanse Toguk, the Chiritin Troni, Tasaigas Hobjung. Yamandasura, Yin and Jiggers, Yin and Juno Matsiku, Taranga, and Yoga, then get a little of Jungin and Jiggers. Takona getting Shakun or Ranga of Zansa Jensa, Lob Tura Tamujaki, a Lob Jungin at the Rigi Kirkus of Jung Shirtangra, Tam Torjigasukuni Thomas Gamson Shetina, a Lora Natsul Jonga Chipton Jobjilaton, Dagger, Hamas Gamson Shetina, Ranga Shaita. Зэгэзэр жилэн юунэр ранга шаиг хсикарата чмозгэри жэндэн гэлхожун ешуудгу чмозгэри отатэгэр гозга сунгэрэнгэ нигэгэл айгузгэ сунгэб жангтамна жангу рэла мажэ тэгэ рэнгэ нигэгэл сунгэрэнгэ цваб зунгэ тэхидалил хобжун ерэнгэ нимандачу лакртона джэгэ секунутэр дэрэнжина чимдэггэни тандэни джэбгуну вагуну чонгунугэ нгэнкэрт тэни лхома рангрангам сунгэвшэчина Ota jiglina nyuigun gurkamdi rangarangi simara jig yechiz gzungi o tarti wararang khri inrin baba inri girgin gthopchil de chamil chigma kishiga nyana ti dona rangra yang ti sok kirg jigzib ti karmaz lonju kirg yechite gog sekunu tish din choni da ta rangazun nigi go yuqun malgani ranglur kugda mazir bir ta rangarang kishigi shalai dali lobjung yechute gachimri nimanda chu hamazgam sunuse china chu lobjung go korigra lobjung go yuchi kangla kangcham go ihang chambi korigzgra ihang chambi chu charchin zgtendangna churata chizige mabtanga dali ta shalai go go sikunu tarhitani ta kharchang derin go nimandi shanyung go donyung dali rangrang thorjigndi chigi yuqwa deinjig deithang yuqwa yondeng go ni chigi shig tabju ga тэнгэни та тондогдо мангазг маку марг масиг менатан жиг секунд тачиг таранга тондог гачинди ютэнг янара тэрэнг чимцэнг мэрэрэнг хамара дмусын нянгшанара дмузу цэг нэцэг гомцэг варам бэгэвчиг далини тзу жэвгэвчиг ранранг нанга шиг мабдна шаг секунд чиг хобжунри ранг чиг дэсан жамса янса тосазг нэ чиг мэнтэт чиг хуйчари тиндэг жу тэр Tomar and Stony Jibgunu, Wagun, and Chongunu, Tash, Tinchoni, Tachu, Jessoka, Lyric Sosum, Sunishina, Tarkum, Torjing, the Getchiva, and Gangchiva, and the Jendang of Shakyun, Matsuka, Jendan Suituni, Alangayun, Gustani, Hanig Simsa, Narsandichi, Sakara Yonder, the Zinga, Taranga Kanga Kansum Kurga, Jigalam the Toko, Sapsung Yichu, Chesgi Yelam, Menangam, Torjigashikunu, Tomarka, Sukungilakani Japjur, Tobgo, Gatasama.
རང རང གི

0: Ti chu zig zatam zni kuk. Oh
1: yeah. Mm. Tanz na chkodang shi jam ma ko ya ka da ta gan jam ba chung te chti ka zi.
0: Yang wan jam ba jam ba la ma gnu par to la pam ba ta chu ju sha tang ta khu na jil kha.
1: Oh.
0: Yeah,
1: 呀,東瓦。
0: Rit if Silva, young one, Jamba, young one, Jimbala, Monopartola, Pambanda, Chukuchetansi.
1: Ni sva zguni.
2: Аргаймба намны мыхуйти нямню хтерче вангцуй кунцы квала киняна аранг мати дундын я
3: чуа намны метгужин сямтан хтиви хчунгиди тис чатан лла джина джисм хамбр тецмил

Yeah,

0: Редина варкам делисин татун кымды нянкер кузык капсул кына читу бо дыг капрны лензгил. Я пинда демо.
1: Демо демо.
0: Вот они чу тенг десин дина ашик далил ва лаг жагалан ви ак памас кун гудун да сыз акржин.
1: Оти чу гун зам бада ла чами ду ма дан сиран ду ма дан лая ла ма зам бала суха ям ла ла чи сукова ян.
0: Ари.
1: Оя лин сен джимина дагу. Ти пэма чидун зунзи ва.
0: Пэма чидун гу чазгры?
1: Пэма чидун гу дон лин зи. Дон, дон на.
0: Пэма чидун гу дон лин. Ойо я.
1: Ойо я, дон лин зи я сяо.
0: Пэма чидун гу дон лин зи коту гила. Ойо я диму.
1: Ойо я, я.
0: Ya, tukpa demo.
1: Oh, demo, chua demo.
0: Demo, ya.
1: Ya, lama ni ke dong nang di loma di kreshin zuzi mire.
0: Nga, ri.
1: O, tachi maktanga.
0: Kreshin zura ka ni ke go tangkar tong ke kebjin chanda.
1: Oh, ri, ri.
0: Kreshin zuga ge, ya, kabji mire sana kodgila go.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Demo.
1: Ya, demo.

Yeah,

Rechuk

Я тогда на дичоне карта тонг темный, дандер шелкин, генан, дансинг, он тонг, чобгил, па, серлу, тонг, дансинг, он тонг, чергава, янчип, янигарил. Тогда самый лосун таймо, девти, чоне, карнига, карта тонг, дандер, серу. Я тогда шунек, син, дансинг, он тонг, чобгил, па, чергава, нига, генка, ситу. Я, чене, си, генка, ситу. Чене, га, кину, га, дерн, га, джотен, на, ранг, са, ранг, ил, ки, сир, ки, рентон, тонг, ти, ранг, жинг, кур, кавдаз, гекук. Акута. Ранг, са, ранг, ю, га, та, сир, ки, рентон, ти, рентон, ранг, жин, ти, ка, кур, кавдаз, шти, гук. Я, тогда, на, дер, гусом, ги, ил. Я, рего, та, тогда, на,

0: 看比西穷连心
1: 擦入一是当地了和浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑这么人
0: 那出那穷西比尔嘎擦的穷

ཕ ཕ བི རྒྱན ཆ ཡིན

0: ngomari, ngomari, kharishi, kharishi ra, ya ka langna, langna ra.
1: Hgrab shala niga rugra mahteni, kyrgiyin kanyiga hkyab tangsi. Ta dungu tishtangana, shala ra, hgdi ra, di choni kyrgin kachu sambu yodziga.
0: Ta khandungu tangana, achu sambu yodka, ta sazi kriyunga achishkitago.
1: Hakata zizi. Чамангура сангазкана шапузгра шамуни криюнгону ргтанс шапура шамуни
2: мне шоузы мартива мне шоузы мартива
1: та зири та шигжуг хри чхтги та инги инги шандунгцва тонтанс тани шалара хти чергин сымбуга рограматинда тани Shapura shamuni gara khandungastanga delak guni langtangs Shapura shamuni g listang g chazuk chigshura
2: ta terang chig yara khirge mara khri halap ka hara te ka sara teli tang goi khori ra mag go
1: Shapu shamuni gi te ye dig mi tuans ya nyang ni yitok chong chong cho chami chok zig shira ta chalok Чаз кри ёнджинина.
0: О, тиро, тиро, ёнго чад кучи кри тонта, чи кри тонта.
1: Хаката зину. Шапу гшечу.
2: Ла-ла-ла-ла, да санта чаз кри тонта гу.
1: Тани шаму гра, хшиб кхшкти тэн.
2: Ала-ала, дару хцамна чон-чонс гра ёк.
1: Я, да сан чад ку... Чады криолонина. Ашишихтара. О, маз лиз хтява гртан аваттани. Хтявата чакаянги да кырги кри волонзия. Чун-чун чазгыры зитана чапыр чун-чун згыры. Харита чапыр чун-чун динана цага чун-чун згы юзгия. Кырнигира хырири хандунгышуга хтяга юзгия. Танита хандунгаштагна юнуга шалара хгчи чергин шапура шаму цамаг одуца чигдилида тэни чэнэнна криюнгунуга лигра зэгэ чунчунига шоу чаптанзия та кэчу цама хандун хчикэтэнган зоми чики чико цамжи даунушкати чергинга ярах чинэм марах чинэм Тэни яхта махта згири.
0: Ёнчи кри тунта.
1: Та зину. Тана юнуга сугчаг цамаг яхта махта и. Чанагна чазы кри юнгонина тэндули цамаг цухги давацг. Я тагана журчури датанги пуутаржимга ридунга нянгону чоку чунчун чи цухгзгина та сугчаг чазы кри юнгонина. О, арагун згирия. Арыгонзы тенгэмзы кынан кэри волонзы. Та арыгон чунчунгэ чаму вдгызгдагдан нина махиг. Кэргэ ли юндгу та глуэнба жэнгэй жгосы. Та арыгон тенгэм кынан аливи. Та гэнга кэрнара кэргэ шу зири. Енг хртэнгни чали та кэри нёгозгия.
0: Оу.
1: Чэргэн тэн чачга гаатан мухчэнгэ. Та тенгэм гэнэгна, энэ гэштэнгнам чэлдэвнүүг арэгүнгэра. О, арэвазг юг дуэлэй, айнэгэз улхэм-лэм-лэм кэржуэрдэй дауцэг. Тэнэй та ардунгэштэнгна юнүүг шэлара. Хэгчэг, чэргэн, шапура, шаму, лэгра, цэгэ, цэмага дугца хэвчэгэджэлэйрэй. Тенгэм гэнэгна, цэсухтарганжау чэла-чэла унүүг арэгүнтэ шкяб тэнзгэя. Танита кэрчу цамаг ндарсгсгсгэ конуг арагун тэшкори цамаг арагун ти ши пэконушкавди ян чокусм тондангзгя я чи хэнлэбз кэртэнавли криюнуг чоку чунчундасэм бо ухизгжаго хчигинжина нэхша чунчунзгэр чэку аргансгэр чэку абразгэрия кэрчу сэмбуг ян хэриэшура Хэндунгэрцва тунтангсэг. Тэни нэгшэгэшэчу.
2: Ангачу 향동거 땅아치가 왜 나초?
0: 다니 얇은 그릇이죠. 어리야, 뭐초 엄마 정이 뭐하고 다 차리라 뭐하고 뭐초 선보라 향동거 땅아치가 왜 나초?
1: 갑디 아브라 총총가
2: 아티오
1: 아지리 나르지기리 성마가 오 아브라 총총 기형 땅이 코트가 딘치하우 속는 자식이야 하림하림 성마가 어룩히 아신다선 뭐 흑요하던 더지리 형동가똥나 요노가 속식 성마가 독자 지기질이리 최소 냥지운다선 뭐 흑요하던지야
0: 형동 철옥고 저진디리 단 던닌 던학교미 요곡
3: 어다다 크리용노즈 메바 다 파지르 요쯔 마르고
1: 허그트크 더지노 셀라 총총크 실코리
2: 에 다롱 트트 요쯔 마르고 다롱 요쯔르 아시 찌게 식타라
1: 더지노 오마르장랑니 다롱 찌 크리 톤당스 오호 따따 야카마루 닌잔자가 아가즈 인당즈야 다 흥동가 땅나 요노가 샤포라 샤무 리라 르궁 아르간라 쩌가 아브라라 흐틱 쳔마가 더 아가즈 이노 히송노지니 다 시흐송이 서다 샤포라 샤무니
2: 아 달라마송 가다 테니 쮸니나 마르고 테니 쮸니나 마르
1: 더 지세키욕
0: Шкапти аргунгара ханамжугни газу чиенастантанги
3: о тондоно окун дгсазгмек тондона ок какын ёк чичолида ок тондона дгсазг окмек ё тонде маю де маю чу жензгасу
1: та сег ёк енара тана ёну гшелага
2: тата чичуя гара тесугз инрия хари марим хари махчу атан
1: та зири Агамуин авдиэлэг гүүни хэндунгатан аан бэггэжэгдансэг. Агаму хэндунгатан авэдан нүжгэни хчикэсчэгу цамдэра мэйэла
2: аранрансана каарухи джамчэгэ дайвэцгэя.
1: Гавзгада
2: шаму дарсэгсэ цапшура шэчу. Да, тунгэйвэкэ, тунгэйвэкэ.
1: Тэвзэну шапугэшэркори.
3: Кунзга? Кунзга сегони?
1: Сяму пулан шура.
2: Да сатуга сегони, сатуга сегони. Дамани да матата шанагни датан сера?
1: Да зиешац.
2: Гавди цагагра шечу. Ямана, ачи цамага халу копазг тени. Чанрамзга пентабда егонарча. Цамага халу копазг тенжа.
1: Да зиешац. Арагунгара арима цэгэгэшкачагэн жигтали.
2: Адэнгия дэнгэ дэрэму цамагарима халуку пазг тэнжа. Дачу намлангарконданы дэртан сэрджио намар. Цамага арима халуку пазг тэнья.
1: Дэзи шэгэйок. Ари хцууда кэчуга хцэмна. Агамузгэйону кэчу дэхчэгонамани. Хгавдэда хшэлагаран дэнгзгэгэдэн. Цангми сену нилу йокан доли, гузу диемшура. Адиенга, танада ачу чандрамзган бичу ия. Я цангмаган дангзгиора.
2: Ачу чандрамзга чигин бигугара.
1: Шалага цуцула даги хчигжи тону. Агаму ханчик танайонуга сучаг цангма гигжи хчигарамила хчигичгу ngoshdi нангжави дайоцгия. Шкалтида, Агамуғы қақиқтанзық.
2: Ңада тап көпазғыда екірі. Цамағы ңы тап көпанды ненан дүкі.
1: Тазы шықтыну, танай оның сұқшық цамағыра
2: айнығыз өргір-гір шықи-шықу ңошта шыра
1: ненан дүнуға намгерістанзық. Шылағы шетю.
2: Ячы ғаму, чу тап көпазғына да шершіндія. Цамағы шуғатықтау нұмахиға. Чи арема шуча?
1: Тази шену, та гаму гэнда обзисг.
2: Ачу цангмага ngama чанан афшин атанга. Дани та шкамса юсу гэнэй ди хчиграта, та чун джамгила уттанг намани.
1: Тази шену, དེ ནས ཡོད ནས སོག ཆག ཚང མ གི

Дэ

0: tamu itali mauna hama zik semka magtigna rung hama hana tenchen zik zamlang yema hana tochen zik me katri tenchen ga hama zikonu zamlang ga nima zikonu di tun de china jiktin garu kondani hami tunlen yokoz dan jagin jik gonri yatri hami tunlen de chizirna rung hama zikna rung ga tunlen jaga chizirna mun tik samjur ta yenna maria chu wip tik ta chizirna tunlen yokoz gona chu rung ni la hama la kurta ta hama la sirchung ta goda lama la kurta tamchi gonri yatri तो ये ना चल रहे थे तो ना हमारे घर का ही थाली सोनी शावाज के ड्रॉप करती नहीं ना वो या सेमचंद गाना क्यों आये नहीं लामा गाना चुप सा आये नहीं हमारा गाना चलने नहीं नहीं तेरे हम ही चलने जाना वो ठीक तरह लामा जो नहीं चिक फिया लामा जो नहीं तंग ब्लू लामा जो नहीं ना या तो ये ना तो सेमचंद ने सतंग से ना वो भी चुक दे हमारे घर ना हम सतंग का हमारे घर ना वो ठीक दे चिवा ता दे सोचे तर दे ओया थुप कवि स्तंजुर कमली रंबो छे थुबी छे कावा सोरजन जाव कलंग छि छि जिस्तिन कर गुंदे कोबा तंग छि फई दली छन उ खवा चन छि कि कोवा चन छि लख थवा चन छि शम न्यो जे चन ग मर्ग न दमो गे ना शम तंग न्यो जे चन सुकुन को थेतन ओ ता चन सुकुन लितर जेम दी चन सुकुन न दयना कफ छ तो न कनी गोनरे तुन तम लोक जन गोनरे त तमाई न सतंग से नरा Runga tsotsula kananga yongtanga, nananga turtanga kachafshia jistandari da, lignin nguwante jistandari. Tayana nyo satang sayanara, li jimdi gadaan changsik sisi dali janara, kshia tsukutangani arjiga yorjiga kolo korka mapchi, ngan lo tsukutika ngagan joko mapchi, oya nyo ngambi kajika mapchi, tang agi ngambi punga shionga mapchi ka sone na, hama zika witik zika, oya nyorchunga yoko zika yetang, kala sopso yetang zikre samga, damu itali da hama zika yana, kala gogo nye gogo samga, kakshak chongmo shtay gogo samga, oya samzanga kala ye gogo samga, trabzanga zema ye gogo samga atar. Oya hama zika kala zika, witik zika sopso zika tanga, cho tsadun hama zika, oya tsatik ten tanga samga yotar. Tayi songna wub witik zika ra, hama zika kala nga, hama teka nyorchunga yoko zika, hama zika gargindi cho zira zitang nga, cho lo chungni nyankar, Чулуга шатага степкечиги, куа устинар степкечиги дали, кчори гнюри дали, нянго ланго чанге йонг чиги онена. Хамазык сук сук нугра жемде та тамчада, немах чиги хари го шерго тагар чиги гра шерпа кулун го чучил. Юл мили ми тай дали чена, дому дали хами симкра хта кма чига, тогмир тонгонди вип чиги та, лугламан жого ман чиги та, не сатан сенара, шака чен зири сам гон го мох чен зири сам готри. Тэ мартог ниангамби кавжиги ти сонена чугунган бахтишина томир жам цугтан та сонсенрина низ луглым те тугмир тунгон жого манчиги жода хамаз гэн тентер юк сам гэтри үйтгиз гэ шаван дэлм юкуз ли ти оя хамаз гэ хсунти ламаз гэ хсунти жакоб гэ тэмси те сонена яна я хнишкэв цама чэ гэ дитэн нэна чо нима хар кэри хар жэ мен нара та рын гэ рын хтали тэм юго нмар сэг би сонэ гэ ким мэн тэгэн рэгэвин дэв ли чи лам нахса зэнэри рын гэ лигэн гэ лам кани рын гэ хмэн дэни тэм нэри тэдэ чэ гэ рэв дитэн нэна оя низ гэ нисэ жолоти шава тун дэн зэ ли жута тэсула кани хи гог сам гэ ётэри я тэсэн чэ нэ гэ тэрэн чэ дэрэн хама цэдэн сэ гэн дэ чэмэз гэ гэ нэ тани я тэ мэн чэ гэ нихтам тэн мэн чэ гэ хуэн чэ тэн мэн чэ гэ лон нихтам гэ чэ ам тэн нэз нихтам жэн лэ гэ ам тэн нэз нихтам а чэ ман тэн нэз хтам чэ у жэр джэн гэ чон на кэр гэ хэр нян кэр уни атэн дон гэ лон гэ хэ тэгэ на гэ лэ гэ нэ ма хэр уни нэз гэ тэгэ нэ шэ нэ на хама зэ гэ на чэ гэ рэ зэ тэгэ нэ на о у вэ тэгэ дэ ра нэм джэн тэ шэ джэ хтам джэ мэн на хэ нэ ма хама зэ гэ на ра вэ тэгэ зэ гэ на там чэ гэ хама ра вэ тэгэ сам лур джэ ри дэ лэ чэ нэ ра вэ тэгэ дэ сэм кэм тэн фэ нэ дэ лэ лоп со зэ тэгэ джэ дэ хама сэ тэгэ сэ нэ ра гэ кэр ё нэ ри рэнгэ цо цо лэ чу кэ пэр сэ дэ тэн чу кэ мэ джэ гэ ри дэ тэн зэ гэ ма вэ тэгэ сэм кэм тэн фэ нэ дэ лэ хама гэ лоп со тэгэ джэ дэ дэ цэ дэн хама зэ гэ гэ цэ тэгэ ри сам гэ ё дэ со дэ хама сэ зэ гэ нэ ра сэ мэн зэн гэ ма тэ нэм о я нэм ин на чэ дэ ри дэ тэн нэ лур та ва талэн пэн пэн дэ чу гэ нэ ма тон сэ сэ дэ лэ хамазык вообще джон мана все чен на хакты мы вехты где он ри сачен на джон кыркын ченка на же он ри сачу то дан и тер чен на басу дрчи кстан му ана батын др чаргын да на юну кстан му атан кын мун азга ни чен на басу о я тырын чен он бихти ав жигне жего ма кару те кон на ян дин на на ням ган би кая нян жез хыр гыр гын на кокын зга ок сам на чен на басу мабдил сем ак чи зун ма рка га чи жоб сачу та та музык ша пат кын цам жигин тем кыр жава лошен не
1: Re dancing otog nyekhwara dancing otog nyersik ba nyge tam khui zayapsha tha gna samay gapsiz gna ro gna shuni shandum gergin na ba g dancing otog nyekhwa chichib gyala karma na ro arkatam tam chung or jasam thu arkatam tam chung ab jenga ab gyal arkatam tam chung ab jeje nga arkatam tam chung ab jeni ab gyal arkatam tam chung sam ga ab gyal Tīnāng chī tōbī kārtāng ārgatāng tāng chūng ābjēgīla sīm tāng chī āmābī kārtāng ārgatāng tāng chūng sīm gābjēlā lāng jī jī

온다 도양 또 안다 지기라

온다 소양가에 안다 마모

오 싱알아야엔길링고 온다 오양아야엔더 피가

오 생아라야 온다 혼디 조피토 안다 구라 안다 조르구모

오 싱알아요 엥일링고 온디 조영 토 안다 마타 온다 조체라예

0: 야 제든 그 상관한 지난바 무추 도른지르클이 친디 다 로레디 그 도르지그람 장르지 그 디촐데옴다 등든디 아담르 등급 체르글레친 차리 름용요 너인지난 그 추그 샤와그 차르즈라 레름 타우스리드 그 달로그 도르지가시고는 그 토프그남바 니르퉁 니르직 그 지식 호마르가 카흐탈이잉 다른가 얀칠랑 그 추 담르레친 니르드비요 데릉인지나 등구 체르글레친 더 그 크흐슨바이 나 데른 그 크흐슨반디나 다 크흐슨반도 주 디츠클라크 셸리스나 피르다 트카가 체흐치기 데른 인지나 다 체흐치기 데그 로 리리그 피르다 트카가 체든 니브젤르그 디바르컴디 토르징다 지글랭게 요카 데그 다 데른 니만다 시 뜨그뜨 토르징디 잔크르치기 요크 데그 디솔 통통 군디나 잉가 므흐슬 그 주지 흐땅누 나랑브징그 냠조고 고사 도르능 에고사 가우치라 난팅 그 쳇다 ata yangsul jarsik goni chinambi semtsar narzan din jog gonaz gi yonu ata chu torjiga sik gonu go sobtugna ba arangrang jarsik qatangni ata arangrang hamazu katsang terang de dagnir totum lakrlang che chike togu ga tani amgsik nyaman da tga chig nyam jog dorning yi gosa andazu goni chinamba seman zanji chiz ata nyam jog dorning da tgo chig шкел марк чигзг цатан чу дэрнг лецэнд дэрвну нантэн дэ гобргшин утмозгин тэна дэрнг лецэнд дэвжири дали таргын насчг жан бамлык чимдэг намбаг карцэн дэрнг гмгсэг динди таг занкор чигл г кэргэр напзг ди чунди чимдэг шайин ди чигив дэгнэр дутм игу г тани лхума аранг ян чиги рангэранг дэг тунгуг диан чинэ чу ржигэнди сигонуг та кангорнга ди варква авч цуггал эрг сусуудан дэрмжиг ян тела тетэн дэнүг кэргэл инан юнүг лимэрэритэн цугба рэриг дижиг явчурча тчиги топгук явчур чиги егук дичуг та ниманд та кэлхо жунгар намбанда ян чэмуз мара жэнзэн ини чэмуз кэргэ жыгнан жик тазунгэ тадиган нэг кабдай чиинтэг дэрэнг нэнгтун чэнамба кониша пандав жинг цамаг семачиг зунгини наачиг яри нянжуда ревайин ятани томра чугергэн аркалын мабдынуг варда нингэгэн чыгжамбам чинаба мовчуцгийл ганам сонушяна тал хардиш чыгжамбам нянг занла цэнси руу юлуджисэн бок чыгтун гэбжа донхчиг лонди чыгар зун чамр чонгдл харди явзан затандан ичис ниртун жигсэм гэлонди цормын гейл хөвчинни арамжим симжиг хомаг хамни давлангс лунг самчил гаргаанди да төвсөл хөвчиг горомди чвани пасунг гэргэнра пасунг зандаг гэргэн дани пасунг лорм кхцо пасунг хөсө мэрна дани үл гай хөвчил хөйлгэжэн дани гонтын мэргэр жуйын нирдинг гонтын мэрна дин чогэр гэнзэн гэргэн лас хугаг озонхтөг гөвшар гаян гамаавлан нё юк тянцны ябдан цэтэр дасэр дэни тэмдэг цэгбэр гэржина чонг цэгбэр цормын ууйг заржирлаа сугааг дамгун чанам сусуу жэтийн нянг гасамчи жэтхэн гаян бэнийн юуны дэтав зэрэг ганд гасамчи рандам улгын юм кэнг лугба бора юу жэрэ арганд гамал усамчи наркэнг кэрг шава лирэм гэ чууны бичэнги фчори юуныг лумара юу жэрэ дэрэн гэн кэнг чууна ин ганд гаса чаминуг тому нэм кэнара юу жэрэ ганла ганцмг гомтл дэтэн фтэнди ганла жилэн зэгтэн шуурда чу дэрэнг кабда дэрэнг лицэн дэрнис госом жуйэл рэтэг дэрэнг лицэн ди нэнтэн да капсгын цамжурсива дэвшинин дэмэн ганам сонуу шэчэ ната мло сымчэ лхагарын аркын ди лховсу лэркын дэни шава дэмнё юк тэг та ганлаг мло сымчэ гэргэ гзунлг лховжун ина чуг лглын нямнюн ина чуг ловри коригын дэг тэн үрчин үрчин ловсул эркэн дэг нянну конан дэвшэли юнара чу нима чари шэжи юну шэл марги варита амгсэл чу карцэн дэрэн дим торжига тэг нэнура торжига шикунуг ловжгунан банд амгсэл гэ зунудалини дэртэн гэ чу кабдай чи юну дэн дэрэн на гэна дэму
1: о дэму дэмба дэму
0: дэму дэму я гэна тэг шава гэ трисэн чену төвшэл марги варыг зэрзгэрэ та яңа чул хорин жэркэл эцэнг андамуг риваз гэж яти ингэ чуг ри мапжга риванда тэнтэлэн итэрэнг дичэн дэв цаану ингэ чуг горкэм дэвсэн ну нятх баны гарын чэшэнийн
1: о я я чэмэ кок я я я
0: 야야간라 레드가 다 데랑 지나 쳐다 쳐가가 쳇 찌그리 다 달롬 토르지가 시고는 거 도마르감 손으시나 아다 카트고 니그톤데 토니 다우는 거 디스도 무즈르 먹슬 데랑 찌나 파치르 잔 크럭 찌근도 무즈 뭐니 메이크 아다가 니마 통통군 디정 식근 아양 아담 토르지가 시고는 거 도마르가다 쳇쳇지 아주 저저 렌다 데르릭 그르게 침득 게르근 다니양 아춤 토르지가 칸 고르간 데그 리르카 리르네디 티기 다우는 거 쇼용거 다 리네 소소거 тама тамагы чиг нямжг дурнын эгосагын этниганыг кабдазыг чүгэр ята интина тхмэр та чимдгэрги гацган дэрэг чүдэл толбжар кам сонвшэжинара яг чиг анан аптан им таршинг кэргэм зай гуранд пели тэни ранан сусуг сагни ял хуманд пачирэн жүр юуни дан жогу нуг варкыптын мүзгэрэдэг ян ранан гэ чиг чимдгэзу амгысэг тисүндэ чиг нямжг дурнын эгосан ди лаканы ранг шаи тэ чиг лакрлан чи чиг дунан дэг тузуганыг кабдазгина
1: о я я я я я Tenata Chimdak Loma Rika Takatan Tiran Donzamag Shepa Divzinta Loma Tama Tan Tarshini Tan Tundangan Shawan the Tamchil and Jigu Sojung Shawan Jigu Tan Tarshini Tai Yosung and Turjiga Tatikun Tantamu Tentonata, Loma Yotantana Tumur Chimdana Baga Tasha Yi Satan Sugina Loma Tamchila Simku Sujuta Hachan Kachiga Tabo Mazo Jilanjo Nima Tamaz make Tentanatan Diran Kande Shiga Kirchu Ta Harsinina Jigan Truno Tati Transitaniwa Kishiga Shizu Sim Tigendanda Sim Kastigendanda Sim Sojananda Tumumailata Sim Kistoju Vishukul Husu Matan Jota Hachang Kachigandok.
0: Jia
1: Riva Chambuidi Shizu Ta Riva and the Stigin. Nigla Kani Tazumazu Yotondanaya Juga. So, Junker, Kurgata, and the Chimton and Sojung, Kurig, Sojung and Kurig look, Kondan and Jutashi, Kachiga, Tasokan, Yon Sojagi, Sukana, Tatam Chitotomido, Kata, Yotontana, Juni, Yanga, Shayitita, Nimanda Surankan, Ranjong, Sojung Yaguna, Tia Sojung and Kurig, Akulinjina, Tabdi, Sanjak, Tawaka, Sukantani, Shaikurgo, Sojung, Chute, Nopamino, Gutomo. Korea, the Kodrejota Shigatiga. So, Mazo Jinata, Ranka Tahamara, and the Ranka Chimtako, Kasuazo, the Litigi, the Lujon Kizana, the Shigachi, the Tatis, the Kayata, Yachi, the Nitamahina, the Pandotina, Yango Machuchi. Tachu Kulinjina don't put a Tomozon in the Tangitara to San Lujon is in Tigina. Ta Sojong go Manjuja, Takar credit Moina Shasa, Tumon Tinchin Shasa, Tomora Yuchetera. Young Loma Lalaga, Tata Zitana Chimtaka, then we resitana Tasumi Taka in the Genada, in the Genada Taton, the Genangan Kurti Tomotin, Kutitakata, Ta Ravina Waka, Chimtaranga, Tachimni, the Tangaranga Wakati, the Tangita, Sojong Kizre, Tigina. So, Kantani Tawak Shayiti, Tazo Jona Chuko, Detana Chuko, Tamchika Lakani Tawak, Katana Mutuka, Titakata, Tayanti, Yamnung Tanisena, Sigasagas, no Tomozi.
0: Yes, yeah.
1: Oletasu, Chimdakata, tomodge gogba
0: rej jegna omari titona ta thoma rangrang ge yang rangrang ge ta chirna chu lora na chukla kani simar song morgoni lo hanr morgonu ge chali yinri tara yang kangstr rangrang la kani rangrang ge chikhev dgi go ge yang mgis ge tin de
1: rej ta thoma rangrang thona zu rangrang ge ta ngana se pa tibzen ta ta thoma rangken chu jinar rangrang ge wa khim chu zo kon ta rangrang ge chi kon ta
0: ji
1: Раньше ранее лаги чего то сига качего мо таки его кедик дун точе аян майн ягна таки чего жону а кешку за кому каме кота тому это коне кина симкум то а кедик ма то а таки ранге сим то шаче ди тому ты тренер намар там маска ранге ранге его ранге ранге кина рава попа чели симку чели ранге ранге ичи ди та сава канд гитум нара ичи то тут грум ранее лаги чего гати то на та тихи дели его ранге чего Tangingi wa kitsika metu tuwa sirdara taksi ge shala ye chute ton ton dara ta jast kuru mu jardin wa chukuna ta rang kisi rang rang ge ngar tsik chili ta tge chumas tu ko ta tani chik sim pam jinda de wa kiji se chita tmo ye ne na ta sir ni ge la kani ta chim de ka tamang se pa tib jin ta rang ge thup jin kon khuri ge lku kon tu ni ta tin tang na ta ti char chin la su ko tam chik ko rang ge wa ke chil chize ma ta na yang na hama jina goyog maye rangka rangken goyog maye ta jina rangka siga thubjunga laka te ta siga harsinzge chu ta siga kachiga ta ta serdun yang ole chimdagra te de siga waka ta siga rangka bepayi yutsipu laka ni yiri ta thoma te waka thubjunga kuna ga te tsu ta stedi waka siga harsin yirong ra yang thoma lalaga rangki waka siga siga namsi mrta chindanda rangka rangki waka torna rambu maye ta waka tiga de tangla ta ngoma thangma ga siga хито нинева то но рева чано там чико чедев нджу ти таната чимтак чиги ва каранге рева то но рам бепай но чинта сука ранга ва чи нашки дичели ранга ранге рева немо то ни тиги арсине чута качи гндока
0: рет а
1: тин то ни та фома чон чон джина та ранга та ниман дчу ранга ден торжи г маланг гн тан торжи г ланг сатх ван де та ранга Shawa tato kuta sobchung tang ta jiling kishu kuta tiki ta mastuka ta shawa zhen ta yo na mashaga ta shawa chidkila kanyira shanyong tonyong ichu ta jigzik lengko na tsu sobchung iku nir ta mastuka tondaka zhenpa laka jikita na kriya chote waka ta chunga niwa tiga tonji yo na mara ti tabka ta rangka sobchung ya mayil ta tsu tetak liga tiki na ta rangka shukantani shanyong tonyong uri rangka ta zubzung kuna ga sambata zungo jikto chu ta kuna dang jayi ta tiki diri harsine chu ta kachi ga ta kete yang chika jiktaan rewa yu na ga tontak zhen tang zhen yu na ta tuku ta waka rangka chimtaka shili diri chimtaka tsamni dhubtang na chukku ta rangka te tiki jiki yarmur tiki chi meka titabka ta zu zubzung kushuwa samban kurdu ta jikto chu ra zubzung kuna mar tuku ta shawa zhenpa tamchi ku ta shanyong tonyong shiri tiki na ta shagi ya
0: Жейганда тэнэ тагоны нэгтэрнгэлэ цэндэв жидидали чиг чимдгэр кэгмэгсэк нямжгэ егоса тэнэ лома рангштэн гэрнгэрн гэрн гэрн гэрн гэрн шэртэн тэнэ кабда ёнэр тэ тана чум торжиг кан горган дэ та лома тэн чимдг хан чиг ин мэрна гамманз гам рели дав кэчэ цукэл эргэ сосо кан тан канз гэна чук тэ зуян чиг мэгсэкэм торжиг аши кун гэл хобжгэр га жавчуржа яна дэ эргэр амдг дэ инан дочу гэ самба ёнэр ата чиг егонд гэ тэ кэргэ эргэ мэлгса тэ мэгэр дондгэр аян ёч жири тэ тана Tuzu gana qiyan kapta zi naqsa andabuz gina?
1: Oh, ya. Ta, chun, turjiginde ta sunwa kachansuk shio ga, jakab shio ni ta ndi sukunde si ga turno chenbu yi, ta ndi sukwa diglamra ta yikcharanta tamchita rabtang ramba, thangma waka ta yang ti gmusik tigi toni doni tumo zira, ta indana ta ndi diglamra ta tamchita chan tumbu ri. Ina yang izu chiga dewa nang randa mo ni ta yang chiga yang chimdag la la ge ti ni tsa ta yang ma khi je ta le don de ma ge se pa ti zhen yang chi de le chi ja chu tan de ye go tum ti yang ma khi je tum o che ge ti na ta khum re ni se na do no chi ta chu so ma ge tur ji ge ji lang go non de ji na ta chen su shu ni ke ge to no ye ko ni ta mo di no ta ke zo ji na ra wa kan de su kang ten ni chung ma ge ta ja chu no do kun de ye go ge tan de chu Дега куна нисе опа тибзин такырга тиглим татукута тамчикку сапсунгой. Та фоман дэс чин цук шуо ни, та куна гинар чу дева зин гинара, дева шуо га кырге сунжаккан кури, та чани tinto kirga sawa chirinda wo kirga tabdi tani ta tge chunda chunsu shuo gan gan kat ta ko len gina chu khatung ran dna wo no ga chu ta ji kitan dmon thong gina ta dang si ri kang chunde thong gina ra ji kik go kar ka ni yige jari ta wa ka thor ji ka khawrun de ko len gina ta thuma ga kirga don dik chu sum la kirgi har sir ka wa kan dani si ga thuma ga tabdi ching go no tinto wa ka ta ji kitan dna chimtang ra ti khulen jina chimtang na na ta na jin zui tmo wa ka kai ko jina ta tham chila ka tham chuk go no ti en chi ka ta wa ka long khutan tmo gu sa na ra ka ne ju go ta to yang kir ke tong da ta ji min no la su ka ta tmo ji cha cha me wa ka ti ge sek do ko mo
0: je je
1: ole tan jin ta ka na ti ter gi ti tmo lo len chu ku jina tmo ta tham chila tham chuk go no ta ta se ko ka ti jin ta ta zu ti wa na ra ta ni ra ta ti jin ta lo ma la kir ge ji len ju su ng da ni chu ke su ko ta wa ka yang tab distinct go na into chani wa ka sang jo yong ta so man de si ge so jong ikun ju du ta ta si ge ka chi ge ta so kan ten ni thoma ge ta ta dor na chan tuk shi wa ta wa kan tur ji ki sa wan de si ge ta thoma de wa men de un ma ra thami so kan ten ni rang ge chi ja chu re go so ne nyam jo go so ni ja ge ta ti ge go ge ta do ki
0: je je ma ma
1: ta to mo re ni ya ge la ka ni ta chim tak ta chim ma ge yang wa kan de сига мексика жавчту бого тан диесгонда чимдэг диган сончина тан тансизгаран эсөөтэдэ та зуу зумаанде та тамашек кун совжунгэн коригэлгүүд гэсэн гони мексика жигэлэн гони каттуктэ та гэмкү юуногэн кучигэр та чи чо жиранага чэрна чунуг совжунгэ ёчиндаа диесгэта хуэлэн гина чуок ламни жуготиг та сэдгэндаа диесгэ чунжина та сич сама корнера сигок ta tamang ni se no tibjin ta wa ka yang ko tu yu pa isa yi te wa ka yang jira na ra te sona chi din kum na din thong ta di ma di tmo ta na wa ki len te si ga no pa ko mo ti ta ka ta chim ta ngi wa ka ta su kor ta chim ma yung ga ta ji len ji ga so ma yo ta na ta ti su te ta si ga chim ma ga ta ja chu re ko
0: ji ji
1: ji ta re tin to wa ka sa yi ga ji len no so ma ti wa ka sim kum ta du ko ta yang si ga di thong yo ta si ga ka chi ga ti su te ta chim ma tham chi ka тазу несе коно чтана тана яна симкымта там матанта сай сон сон нара ян лон тигтана та хиг симкымта дитан гион жо те сама ге ян сиге ням жо ге тосна е та тасти ге го те хин чика та зу соман та жига сик гона та чу ганьиндах сиг ка чи ге та чимдгран ди вак ням жо дали та машу го та то сиг машу го сиг та кирге yāng chīgā gōmō wāka mānyālā tī tsungur sōng rāndam tūma tāyānā tā shīnā kāgā sōbchōng tīntō wāka jīgirā tī shīgō nā tā jīg lēngā kāwru tī āñī chāngu tī tāng tā tō tā shīgā kārgā jīngrī tī āno pā chāmbu wāka tī tāng nā tā tā khyam tā gāng sōng jī nā khyam mā yūng gā tā dō mā tī kārgā gōnō gā kūchīgā kōrindā kōtuvay chū tīntō sōng dā dī kārgā jī nā sīm kīm dī tāng yōng chū tā gāñī wāka shīgā chī pūzg lōgō tā dōmō gā shūg nī yāng кирген отаман уже тетасига чим тамчик жавчур гого тандок
0: жири гомар
1: та самгла кане сот тансын варне я сичига вак жавчур гого тангин дасето сома лалага та зу зубжун ири та таган турчик каурнде то на та сичига ян вак кимма ири рукруме ди те рамтык тиге на тара ян кайи вак та чи рангачига ᱛᱚᱡᱚᱱ ᱡᱤᱛᱟᱜ ᱛᱚᱨᱪᱤᱠ ᱛᱮᱪᱤᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟᱢᱟᱜ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱥᱮᱢᱠᱢᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟᱣᱨᱟ ᱛᱤᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱠᱮᱞᱚᱱ ᱛᱟᱪᱤ ᱫᱩᱠᱥᱩᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱞᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱠᱩᱨᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩᱛᱮ ᱭᱮᱢᱱᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱠᱟᱜ ᱛᱚᱱᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱛᱟᱭᱪᱤ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱯᱱ ᱜᱚᱭᱱᱛᱤ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱜᱚᱱᱛᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱤᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱚᱯᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱩᱱᱚ ᱱᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱢᱟᱣᱟᱜ ᱯᱤᱥᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱵᱚᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱪᱤᱜᱱ ᱢᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱪᱤᱜᱱᱚ ᱛᱟᱯ ᱠᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱪᱷᱤᱫᱜᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱭᱟᱥᱠᱞᱮ ᱛᱩ ᱢᱟᱥᱛ ᱠᱚᱭᱟᱝ ᱫᱚᱠᱥᱩᱠ ᱠᱮᱞᱚᱱ ᱛᱤᱢ ᱱᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱛᱚ ᱤᱱᱥᱮᱱ ᱯᱮᱱᱥᱱᱟ ᱪᱤᱜᱚᱠ ᱫᱤᱜᱞᱟᱱ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱤᱡᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱯᱮᱱᱥᱱᱟ ᱨᱚᱜ ᱛᱷᱟᱵᱱᱟ ᱭᱮᱪᱩ ᱛᱤᱱᱛᱚ ᱛᱤᱪᱩᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟ ᱚᱠ ᱠᱮᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱛᱚ ᱯᱮᱱᱥᱱᱟ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱧᱮ ᱚᱠ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟ ᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱚᱠ ᱠᱤᱨᱜᱟ ᱨᱟᱥᱩᱠ ᱢᱤ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱠᱟᱪᱤᱜᱟ ᱭᱟ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚᱠᱤᱭᱟ
0: ᱡᱮᱜᱟᱱ Джингу маритани, даганлага, джигнтарандани, талуум торжига шикунгу ловчгурги, да неманда чуга, совджунга намбата чимузу зунан джига, там джирна чум, томжинга жамбан, дейтунгани шала йону мацика, талуум тохсымгу лонди, гамгасилга, штанганну идали, дейн бапа йону штина, карсан дейран, таар джигнда шигла йону гашкамди, ян чиг ловчгунда, данданара, чигман джигасик окарму мангу мазу, ян Wakish Tangan, Jixim, Sab, Tatamutter, Nansbra, Jibsing, Gayanji, Shalaini, Nimson, Toshali, Waka Shalaini, Dina Tere, Antim Mashagasiko, Katakanter, Tujunga, Namba, the Dutch Musgi, Chimuzgi, Natan Jinjik, Takadazina.
1: Tanti Sonin so much, Tan Tuxum for Mazgan Sonan, Woma, Luchik, Rankantas, Terna Luxembo, Katishwa, and Turjing, the Mugiti, Sujon, Yonas, Tara, Tino Gisera, Katan Tuxuma Tontana. Tamu Jilan Junimacha Chokandiran Kana Chokoti, Jilangon Kalandeta, a Gitzul to the Kutaranga Kotilapuzi, Sujun Chichina, Lavsha Kankanzi Tajina, into Machi Sujina, Ata Sukur Tamani Sekuno, Gomotona, Nasir Kinyai, Tanarizo, Ranga, Yonitsla Titi, Lantuno Nasilan, Tati Tangi, Ta Manteta Sujun Chutashi Kachiga.
0: Gia
1: Tinata, Jilan Kagati Sundeta, Su Sujun the Eco Titato, Tati of Tonica Corteta Gogia.
0: Nazi.
1: Tapuningina Girgenzita have Canton Canzina Tata Shelon Rata, Turgicana, the Mokamota, Wakati, Yanagendana, the Cassetina, Yana Wakata, Sapsan Densungina, a Magic Santiconta, Niperto Wakata, Shigona Sergenata, Tomoga, Tonica Cur, Jiton de Ayonaga, Kashisha, Kurishalon Tata, Tosun de Tanta, Tigi Taju. Rang kitchen ke konde tsige sije dede da soyanga matanga tige sojona rang ke jirana sona ta yang ta simuni rang ke jeta mujik tamne hanze tinu ga ayo te tanga ta ta khamatne yang yala matin ji tamu tara yonda tina kika tiri thwa kinu ta wa ke sige semmin tigju tinton da jo yang sige tamba yok teno ta ke ta rang ke nyamno rang da ke tangni ti sona kika sojon ta wa ke ta rang ke ti su kodri yoko ge de tanga ta Masul Masterna Shagata Samge.
0: Jesus.
1: Touching that into me, though Girgins over young Tazumazo, Joe Sondora, Yanchi, Santan or Katabir, Tayan Samlandizu, Kisha Kitchen, Ganchin, Tomog, Koreanchi, Dustonachin, and Kikazo, Kajirana, Jugo Tatora, Gokaratan, Yanchi, Tangit, Yelakani, Yamchung, the Mokamosetin, and the Moyakunogayan, and Dustun Gokurtagit, Tamoyona, Tech Shigawaka. Kitchen, the tena, the touching good tissue, Chimdagrayan, the master tonsil in the Chigi Tornagi, Tassimazon, Tina, Tashiga, Tambayo, Yokote.
0: Rid
1: Tianchineta, Homa, Rangika, Rangawaka, Simkunta, Numtikal Postgatu.
0: 다
1: 지금도 딱 주워가 참는 게다 텐습지리 도모 있는 게다 다지그 랭카 기카토나라 소말라라타 셈 습찰랑군으로 다 도모 있는 게랑 그 셈큰 특식이 뇽트 럭고즈기 티게데 땅을 도중이 다니와케 지라나 소나라 티브진타 다양 셈타 소라와 티게와케 지글은 저존 더카탁시 까치가
0: 다
1: 도모는도 케
0: 제제 제가라 과진치 Tirungang chu thurinjir kile tsungar kalam dabjili dali tatadum thorjiga shikunu gu thobtuk namba tam thorjig kangor ngan daga kargi nyamjog dornang igu sanda tamchiku tatasang sepag guni kabdazig nurnyang tkpani kwaadrin chishina yin gandag kagzig vdeetang shawa lamdru dotun thandrib yongbi trahi ir mundinsi
1: Oh ya ya trahi delaga ya ya
0: Ya ya ganda kapsa demu
1: Ya ya

0: 而他们的日币中间儿涂满了口感烟灯棍，这么浓的正味，吃满了是个冷却山冷，好酥皮筋山冷。
1: 야세든가 Сайнди семхэг зүүчүүд гэж хэвээр эсэ дүм үн жина. Та чимдэг нанар намбана цугнэр каркарам сунуш яжина семхэг зүүгүн үнэр каркарам сунуш яжина семхэг зүүн маргу сим хэгэн жигүүн дэмүүг жавшил намбана цугара юучэр хэдэг гамэгсэг дээн дээда рангран ам сунуш яжина аркэрг шиатав шиатав жүтэбда жигн джигэв жигэнэ шайг семка хсэ семхэг дээржу зүүчүүн дэда Gachin reese gono dar hitin chogu daran ga chimtsan ga korig nidangni lhubjung yesa ga korigz ga encamz ga yiqwaz ga dandom chudi juda gachi buri. Jig lhubjung yi gono zgam sunu shachina rang rang chim amnyung rung nam yung yisi gono rang rang gara hui cha zgiri dim yung lagalang yochir sam ga korig chimuz ga nida hui cha dar da tabga, jing tabga, yelan zin tabga, alapa rim tabga, sim solan bab tabga, da rāng tōg āhwē wēlēng dālē shāyī tē tī tsō kā kār kā kōrīg zī fṭrīn jū tā gāchē pūrī. Tāfchir nā shāyī hui chā tī lhō jūng shī zī chū jindang ngā tsōwā gā nā rāf shā kā yō nā rā rē chā rāng rāng gā shtā tāp gā mē nū hān chīn nī rāng rāng gā sīm nā tā kāpā chā tā tāng gō nū kāpā chā tā nō gō nū gā chā nā bā nā tsukī kāpā dā nā bā nā tsukī dālē tā mō gā chīm tsāng маңнарши тэгэ чимдэг маңнарши дидэна та чу ржиндэн гэ чу янзг шин янзг чу матвнара га мысык не манда чу да ваго жирела тэгэ ранан гэ сайн дэ зочиг хөвжүн гэ коригзга инсамз говдги чу кориг дэ мозг югаз хтул тэб жу штер тэб жу дэ чимдэг ран артан не ваго нэ зг рин чун го нэ зг дэ чимдэг гэн гэн кэтэн гэн чэр дэр хитин чу нида не манда чу тата ло дига си кун ран гэ сайг я липун дэ тэн дэ нэ жэ дали о гом мо ня жу нэ ри лан жу тэни ка са жу жава кон жу кан ни хцу го гэ кан ни дэ го гэ кан ан жо го гэ там чу гэ ла ка ни кэр гэ дэ ин жэ гра дэ тэн дэ зар зэ гэ ян чу ла кэр лан сэ тэ гу х дэ чи ри тин чу ни та сайг гэ хоб жун не манда чу ра инан дэ гэ си инан дэ гэ нум цэ гэ ран ран гэ ни гэ алдынгы далил хобжун инан дэгэс так она гэргэнгэ шэкун ранран гэвзан салжан сал хобжуг жатам учапки хобжун инаты ририг кыргыл хобжун шертинра там торжиг ашкуни томаз гам сунуш ячна лора начул жоңап жетиг жептин жооп жила тондон тыгдыгыр хитиги хамаз гам сунуш ячна ранга шайит цигезер жилин юнер ранга шайиг хсикарата чмозгри жендин гыл хобжун ешугдуг чмозгри отатикер гозга сун ранга ниге гыл айгызга босун дап жан тамда жан горела мажы тыга ранга ниге гыл сун ранга цваб зун ити хидалил хобжун ранга ниманда чу лакртона джека секунутыш дэрэн жина чимдэггэнгэ тандани рэбгүүну вагүүну чонгүүнүгэ нгэнгэрч дэни лхума рангран амцгүн үшээ жина удаа жиглэн лаа нюйгүүнүг ргамдэ рангарангэ симара жиг ячизг зунгэ у дарты варарангэ хэри инрэн баба инрэ гэргэнгэл хувчилдэй чамэл чихмэ гэшига няна дэдэна рангэр аян дисуг кэргэ ржигзг бди гармазг лонжуг кэргэ ячиты гуг сэкуну тэр дин чонида та рангазын неги гоо юкууну маалгааны ранлууркууда мазарвар тарангарангэсиги шалай дали ловжун ячуутаг ачимри нимандачу хамаазгам сунушэчина чу ловжунгу коригра ловжунгу юучи гэнла гэнцамгэ ихэн цамби коригзгэра ихэн цамби чу чарчинзг фтэндангна чурада чазига мавтанга дали та шалай гугэс куну тэрхитани та карцан дэрэнгэ нимандэ шанюн тонюн дали ранграм торжигэнди чиги юкуа дэнжиг дэтэн юкуа юндэнгэ гони чиги шиг тэбжу гэ тэнгэнэ та тондогд мангазг маку марг масиг менатан джикэсэ кону тачигэр тарангаа тондог гачинди ютэнг нэ янара тэрэнгэ чимцэнгэ мнерарэнгэ хамара дмусын нянгхара дмузу цэг нэцэг гомцэг варам бэгэжиги далини тзу джэбгэжиги рангаа нанга шиг мабдна шагэсэ кону чиг хобжунгри рангаа чиг дэйсан джамса янгса лосазгни чиг мэнтэтэ чиг хуйчари тиндэгжу тэр ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Chizgi yelam minyengam torjiga shikunugu thomarga shuk gungi lakani jahapchiru thobgu gata sama rangranga simgan yelan yuqwazgi yonugashtangani di shtabsungi juda hachang gachimbush. Daga ju nyevzya donzya gangandukhara rangtukhashig mavna da gojunda hachang shkamuri daga rangga chimchangnam torjigarandamu shigim nyongni shikunadamu mena yang di ganichil da jilin mena tangdamuzg. Тэгэ ян арангранд хийчих нямж жижиг гэргэн амбаг шэкуну дэняни далини рангын ранг чимцэнэна менара рашкур чимцэ гыйыннан торжига шэкуну гулхума аюк тэчо кэргэ жапчэр зэгэр арамдыг зэгсан ба ярсым зэг далини тэчо коргэ зэг юкваз хүтүчүдэ гэчимбур такона гэргэн гэр шэкуну тарк бычу рэглэм гэн итэна торжига шэкуну гулхувчгунан базу кахтали дали тачум торжиг неманд чүгэ кангорнга варкымди Тазикын наратымын арынгы чимцаңның зевзойгуныйна чуқу, данэйчигы лирка чызгы лигуна, линцам жығы ғыданан ба насуғы ғағыр сан-сан данзалыңылыңтыму мейчугы четі нұмырға цхмаң линцам жоқуынуға рғыламда юк. Хуэ дебжингы чумцуны жәчінар арынгы чимцаңның ажы дамуғы лирка лигуны мыннара арынгы чимцаңның ғағыргы анесіл анертанды чимурі. Яна тигрэнгэ рэшкур чимцэ юна тому дигаси кону го тома юна рэнгэ рэ нимата чуучи нямс гэжэги тэчу тэка чин чи тин чони та чимдэ гам чону шэчина томар гэр дигаси кону ди нипэр дэр гону кону гэ жага жалгында тамчи куда юга юндын тисэн жатгыз жавжиги чу тэка чин чи та чу лоджанга гэргэ намба гэ шэки юнэрэн дэртэр чу чанам сосуунан дэ тэнг дэмжиг лейцэнгэ рангабжэнгэ намба, джанжэгэ рангабжэнгэ намба, янакэргэ нянла суга, намба на цугзэн жоуга юкэ, янаян дарнгой нара чу ло рэжэгэ жэгэ чона чэг, гнадлэн цагэцэгэ, жонгу юоним, жонгу юоним, дэмурэ, та гонжи шэм тори дауну, хам гонин чэгэ дауну, хам гэ чэчунг марэнни, дэмугэ наба нэ цэв юкэ тэ, тома рангрангам цунду шэчэ нара та хам гэ чэчунг зу махи нүгэ цадагдаг маразы лоу цугэ дэлэ сунна дэг рангэра нямзгэн жугу гугэра чэмдагам цунду шэчэ нара нямата чуна ада шэгэ шалай дэй каса жу дэва гун жуг цэнма та забзэб дурнангзэг юн жу дэг ачэнч та чирэ дэн чуны та гэргэн шэкуну жу шэанюн дэ лоу чугу панцэнгэ варгэ Қавда лабылыңрал, панцынғы вара, семхығыра, пінянғыр дейржу, дебжу, тада қачын дейсік ону. Тіне манды чүра ұшу тарқыбы, ұстығычыға түхім ұтымнара қапыртра, тандығы дамчынғы тенде, ұстығычыға мрэнжи жүдар самур-самуз рейла. Тіг тенаңнера ұстығычыға жүгі, хан тұғыну, көп чуынуғы қавда ревше жүміне, хан мәтұғыны, көм мүчіні, ғынулы жүршіл, семхағықшыл, ел чашчыл, тамуғыр қачада, ұстығычыға Мавшинна шаг, мавшинна чик. Тэг ранрангара тамузга манин жура, ранранга харан кури чигара тамури мавшил шуута та вся качин рейси куну тэш. Дэнэй лобчгу панцы нам суну шэчинар оу ванари, чунгнари, сэмхэг згара нянгртуб зг дэйчиг ячхи зг дэр тэпкртажу. Тэш дэн чуни та неман датаг лховжунгар намбага лака нэнчина та гиргэн вся куну чу Та чийжинг акагига тоонг таас гуну дэхидали лхувжун цам зүгдангнаар мэнжигаас. Дэдангнаада неманда чүгаргангдэй, та гэргэнгэр жэндэнг шэгуну ржиг кэргэ намба нэсэнди гэээсэбэ далэнэй гэргэн намбага нямнюнг гэртангнэй о ржиг чуны та нанан дуцхэ чигэнда тэнгдастави нангтундэн бэгэндэг рэгэндэгэс. Тэгэ чиг шцоуны гэргэда чуу янра оргэв чаршлэй гуну дэргэдэй. Сэбгэ сэгтаа жүдэ гачин рэйсэ гуну. Та неманда чүгаргангдэй, хцоуны гэргэда Құсуру зүңді жар жүңі жүл хоб жүңі жүл. Дэн чуны яң хоб жүңі еннара дейчі энцам гэдэй чүзгі гоб жүгі жүл. Яң ғанне чиг сэбжіл сэг ондодов жарна жүл хоб жүңа кэртанғыз гэрэ рэчара амгэсэ гэдэйнде та ғаннел чиг сэбжілі дейтана яң жүл вдэй тэнгара вдэй нжиг жүл сэмкэмра тамчыгу лэкамда чыг жүра хчыг жүгі нэнкауну гэс чэнгэ яң та маэдали дэчунда энцам зүг гоб жүгі дали хоб жүңі жүл. Din choni girgin namba ge yang chu ta rang rang gar tsumna me na ra yang kap chan da mu chanam gang mang zu ji ti ta zaftun yi kun gu nang tun di nyan shi bi chu ta ka chin ri se kun di ta na ta lob tog ri gam chun shi chin ra kap ran da zung yi kap ra zi kap ran ko gu zin chi en ra yang ne man da chu ndu mu gu kher ge am gi se ge di zi gi nu gi jing ge rang rang ge kap ra ra ji nyam jo ri yong ju rang rang gar tang na me na ka ti chim da gam chun shi chin ra ji kap ra de tang tu lu zi ji ti na ni dar girgin dan da zu rang ge sha yi ti ji шкэлэгний цэл жэргэриш якэн жоо гоё кэтэзу капэтэнд дицэл таара жим чөөкэн жигжү даян гачин дэсам гэдэ ян чимд гара зэгэри нямж гоё гожэр дин чөөний тал хомарки арын гарын гэсэм гора чигэ чигэ далини

0: Дарын гани юк.
1: Дөөн юк.
0: Хм.
1: О, тэ гад.
0: Янгуан джамба, джамбала магнупа, туала памба, да чу жу цитанта. Тавзюк.
1: Ой-ой-ой,
0: анта, я ты скажешь, я ты зажуда, я. Я джава взяли, джава рнаму. Джава рнаму, да, штарга гаштанга, мнянзгар нашца гугас, штарга, штарту чугарга.
1: Алла, алла, ты там не шарма, рнаму, да, ты там синамарку. Я да стала нарисовать.
0: Хм.
1: Серьёзно.
0: Ре, а.
1: А тебе да ты чисто.
0: Тебе как?
1: Тебе ты.
0: Мнясагу.
1: Ну, ты не.
0: Это что, тарга гыртан индын жора, мнязга арнац идана чок, черна тарга гыртана. Ням мазгы юкму. Дино дерна. Хм, нагары всё нига чука.
1: Э, выстан, шан.
0: Хм.
1: Я у.
0: Рея. Вжерела.
1: Ой, я тебе лу.
0: Ари. Риго, ари тирин жваг, ни жваг сымаланда инди сунзда, жваг ни лхы янлыг жардинг вжешаттын зөхөнө взёк, тани тгбурна. Лугбанга тан тгбунга секунгун тгбунга. Тэшэг гог тичүцэг затамцны гог.
1: Оо яа. Танд нацкодан шидэм марбай агаад датаган ямбач мөтэхтиш кази.
0: Янгван ямбам дэмбала мгну партуала памбата чужу шатанд тахна вжилх.
1: Оо. Ямбай.
0: Хай,
1: Та
0: цанзы. Та умацанс. Гани, тарун гани мацанс. Сылва, янва, джамба, тынва, джамбала, магнуба, туала, памба. Джигси танзга, тагын илэг.
1: Джигки танзы чэнгэ, та ухсан цитану. Сылва цитану мо.
0: Тауа
1: ше танзы, тауа ше танзы.
0: Arī tīf sīlwā yāngwān jāmbā yāngwān rīmbālā mōgnu bārtuwā lā pāmbāndu chū chū kūchū shay tāngsī?
1: Mārī ngī dācī zī sē zhōng.
0: Mm-mm.
1: Tī tōy ngī sīlwā shay tāngsī rī.
0: Arī sīlwā kā nān tōng nirā ngōn?
1: Tōngwā shay tāngsī rī.
0: Tōngwā chū dācī rī ngī nā rā shay tāng tā?
1: Ā?
0: Dācī rī ngī nā rā shay tāng tā. Dā chū shay tāng nirā kāf sīlwā yāngwān jāmbā tāngwān rīmbālā mōgnu bārtuwā lā pāmbāndu chū
1: Ni sīlwā zhigū ni, sīlwā.
0: Rī rī, sīlwā shay tāng tā zhī ni, sīlwā, yāngwā, jāmbā, tāngwā, mdrimbā lā, mgnūpā, rtūwā lā, pāmbā, chīk. Chū shay nūnda chīkū rī?
1: Tāngwā, tāngwā.
0: Tāngwā shay tāng tā, rī?
1: Tā rī.
0: Chīk rī, chīk rī.
1: Mā, mā, dīndi ya, ayā.
0: Sīlwā, yāngwā, jāmbā, sīlwā, yāngwā, rī lā, jāmbā, tāngwā, mdrimbā lā, mgnūpā, rtūwā lā, pāmbā, chīk rī. Yaxi dhanga sankulan jina ba dhiranga vlooring rambi dhanga ga chanban dhavjili dhali achiwa chwa ar nga tizga chwa andar nga u chwa tungu mo jina thikpoor nga si kunu dh ga za dha dha ba tachu re la tincho ga yabtag yegev dhan kongni chupon dhif zinun dhigi dao ka tani cheranga namchik zinun dhigi dao ka yandag jar dhanga nanga chik zitang ta tani ghani jina shimbara chengil meipa shimbara chengil meipa tar Tarshi tini dheeranga leetsin dhavjidi dhali echu chwaar nga manishtaa maathavtaa titsuka ganga dheeranga lhorin jirka leetsin xtoongtsum dhagin jogjuyil leetsin dhim doonzum baarar soomdhig banchimno dhumaatang soomdhig ngayn karwa lharjab jahi nori tsuh tarkilwa tamjin tsuh chachib tarkilwa ganchag tsirang so namaran chimjiyin Ngachu lhorin jirka leetsin dhe jindanga nyangu no jafchurin tanchina rimkunga jachi nyangu na yungla guachin chishin yin suni mamtada chen ambi ngachum tsorngu warku longchunga leetsin ghzantagla sambar gafsish tangar jime leetsinang yangchirin jil tademusi
2: ar gamba namna mu hui de nyamnyu de jia wang zu li yin kong ci gua la ji nian na rang ge ma ci dun dun ye
3: chang wa namna me de ge jin xian dang zi li zhong ge de di se che dang zhe le jin na ji sheng han bi ke cun mi le
4: Алсул устон би газгышнын мали ба. Жавшин чарвийн ом цар тугжул жан.
5: Калан крштоки хавийн тунгэр бэкэн. Мөмбэр хсалви адунгэм дэрэнэн.
6: Хэхгэр мэлун.

Yang yelen tala yo ke yang marati gozga

ཡང་ཁ་ཁ་ལོང་ག་ཨ་ཅུལ་ཡེ་ཁ་ཏ་རེ་སི་སོ་ཡེ་མ་རེ་ཤ་སི་གེ་རེ་

Yang

Yang bo pa tong rong go ya shang se em ni zi.

Yang

Yang do li bilen jo